0: крепче, ближе, мама, поближе, без остатка раствориться.
1: Ну, раз в очередной раз были упомянуты секвойи в большом и светлом чувстве, озвученном Мотом в начале свежего музыкального часа, то хочется отметить, что отношения прям высокие. Самое главное, не слушайте советов, не давайте лезть в ваши отношения, ну и от караедов тоже держитесь подальше. 3.03 на наших раскрадинах. Безусловно, большущий привет, где бы вы ни находились. Вам желаю вступления в добренькую такую раннюю ночь. Нам переждать, скоро уже утро. Вам, безусловно, желаю уже доброго рабочего. Сегодня все-таки среда. Надеюсь, у вас на рабочем месте все уже вполне себе продуктивно. Под музыку-то русского радио. О, на что мы только не способны. Почти на то, что вы затеяли вам вечерка. У вас уже время подошло, и время уже пострабочее. Мне кажется, у нас у всех все будет хорошо. Музыки мы вам обеспечим достаточное количество. Настроение у нас всегда фонтан, поэтому просто оставайтесь. Иванушки из песни «Снегири». Не в тему, наверное, 1 июля, но уж как получилось. Мы тут песнями не руководим. Подтянулось, знаете ли. Группа Five Star Family с треком «Зачем?» и Кристина Арбакайте также в самое ближайшее время появится. В общем, всем-всем-всем еще раз большой привет и пожелание хорошей погоды в первую очередь. Мы на июль рассчитываем. Наверняка у нас не подведет. Надеемся.
2: На русском радио.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Да, можно даже небо достать рукой, но я предпочитаю вариант, когда всем лицом, да, в песочек. Ну, не прям, конечно, можно через полотенце, чтобы прям уж совсем никаким образом лицу не навредить, чтобы на нем никаких царапин и только пигмент от солнышка яркого. Да, хочется отдыха, хочется моря, но это в лучшем случае. Океан тоже бы подошел, хотя водичка плотненькая и довольно пахучая. Нет, лучше, наверное, наши красивые широкие реки. Я планирую в этом году именно такой отдых, и в скором времени он наверняка осуществится. Того и вам желаю. Отдохните как следует. Комары, правда, не о моих пожеланиях, не в принципе о наших желаниях не ведают. Часиков 8. Знаете, я бы вам очень рекомендовал с Волжского, например, берега уходить. 3:30 на наших раскрадинах. Еще полчасика, и у нас уже наконец наступит раннее московское утро. Надеюсь, сегодня обойдется без дождей. Я бы проверил, что там точно говорят синоптики, но, с другой стороны, говорят они точно каждый день, но привираются тоже на регулярной основе. Поэтому вот просто не знаю, но хотелось бы надеяться. Всем-всем-всем желаю отличного утра, дня и вечера заодно, в зависимости от города-героя вещания Русского радио. Митя Фомин прямо сейчас, песня «Никому», «Останусь» от города 312, и Сергей Лазарев тоже очень скоро подтянется. Песня называется «Ароматом».
1: На Русском радио.

0: что слушает страна.
1: Как устроен этот мир, что

0: все будет хорошо.
1: Реклама на русском.
2: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенном инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
4: Купил самоклеющиеся обои. Сижу. Жду. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Не знаю, может быть, мне показалось, но односторонние претензии как-то скучновато. Хотя, с другой стороны, не спорю, может быть, у вас дома так называемые бумажные стены, и от соседей череду взаимных претензий вы уже просто наизусть знаете, и односторонние для вас это просто праздник души. В любом случае, я за то, чтобы вам было приятно, а мне всегда хорошо с вами. Среди самых лучших песен на русском радио и даже золотой истории, как, например, со следующим треком от Андрея Губина под названием «Лиза». Ну а прямо сейчас мы с вами с удовольствием, надеюсь, отслушали коллектив «Непара» с песней «Плачь и смотри». Я желаю вам, конечно же, отличного первого дня, наступившего второго дня летнего месяца. 1 июля. С чем вас и поздравляю. Сильные надежды возлагаем на этот месяц, что он будет не просто календарным и вообще никак не будет смахивать на своего братца, который мы уже преодолели. Хотелось бы чего-нибудь прям совсем уж тепленького, не только днем, но и ночью. Ведь русское радио с вами круглосуточное. Чего мы будем мерзнуть-то в отдельной отрезочке времени? Всем-всем-всем большущий привет, и да, пусть у нас все будет хорошо.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Да, в глобальном смысле этого слова. Ожидание на вещь не очень. Поэтому, действительно, как и пела в начале свежего музыкального часа Мари Краймбрери, давай не ждать. А если вы еще относитесь к той категории, как я, кто даже когда из ванны выходит, находит повод, ну, посидеть чуть-чуть. Нет, не на пасашок, так называемый, не на дорожку. Нет, просто здесь я посохну, здесь чего, а в итоге я где-нибудь там залип опять в интернете, и потом смотришь на часы и думаешь, вот я еще из дома не вышел, а уже опоздал. Безобразие, конечно, но ничего с собой поделать в этом отношении не могу. Более того, даже спасибо за это себе не говорю никогда, даже в самые отчаянные моменты лирики, когда вроде как чуть-чуть, но люблю себя. В общем, желаю вам одновременно в одном скетче и любви к себе, и, разумеется, правильности в графике составления и его следовании, само собой разумеется. Сегодня среда, день незначительный сам по себе, но 1 июля – это, знаете ли, первый день второго летнего месяца. С этим обстоятельством вас поздравляю и хочу, чтобы у вас все было хорошо. До осени вплоть, а там посмотрим, может быть, еще лучше. 4.06 у нас и у вас. Наконец-то раннее утро накрыло и нашу с вами аудиторию. Вам желаю доброго рабочего уже, вам добрейшего дня, а вам вечера не менее доброго, разумеется. И, конечно же, русского радио как можно больше. У нас лучшая музыка и самые крутые исполнители. И все это, конечно, для вас.
1: На русском радио.

0: не приложу, когда это за луной, вдруг закрепился малиновый цвет. Раньше он вроде как был сиреневым с легкой подачей Леонида Агутина. Но вот моя Мишель и их новая версия на малиновой луне. Как мне кажется, летом должен доминировать цвет апельсина. Да, летом цвет, вкус уже непосредственно в декабре. Что касательно всего остального, то есть в целом большого светлого чувства, то бишь любви, это вообще должно быть прозрачным. Или книжка-раскраска, если уж хотите, потому что, ну, изначально, безусловно, перед вами чистый лист, а потом, уже потом, вы действительно его доведете до ума и раскрасите. Вы, кстати, знали, что те самые знаменитые греческие скульптуры, которые мы привыкли видеть уже в качестве ремейка римского, были не беленькими, они изначально были раскрашенными. Я когда узнал, я был в шоке, ей-богу. Я, честно говоря, даже предположить этого не мог. Ну вот по факту, что уж тут говорить. А что касательно любви, есть и она, есть и желание. И потребность в ней тоже заодно имеется. И все это в одной песне. «Отпетые мошенники» исполнят. Дальше Полина Гагарина, Филипп Киркоров, а также Артик и Асти. Ну и я, Дмитрий Лебедев, как и обещал, до 7 утра между песнями и исключительно вашей компании. Всем еще раз большущий привет и с первым днем второго месяца лета.
1: На русском радио.

0: Реклама на русском.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Деньги – зло. Но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

нами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные.

0: Ну, тут, знаете, как с белыми ночами. Противопоставить абсолютно нечего. Найдем, конечно, другие поводы для гордости. Я сейчас говорю исключительно про водичку. «Москва», «Нева» называлась песня от Ирины Дубцовой и Леонида Руденко. И если «Нева» — это реальная река, то «Москва» — это все-таки... Помним искусственное водохранилище, но прекрасное, если в него не бросать пластиковые стаканчики и все остальное. Я надеюсь, вы этого и не делаете. Просто на всякий случай сказал. Что касательно нашего с вами дальнейшего, у нас тут намечается Алсу. Перспектива она вряд ли нам обрисует, скорее поделится тем, что было вчера. Что же до всего остального, что-нибудь из любимого обязательно подтянется. На русском радио, как и всегда и везде, свято место пусто не бывает. И вообще мы никогда не молчим. У нас море позитива, отличные исполнители и самая любимая музыка. Ну и, конечно же, наилучшие пожелания в течение всего дня вам уже лично от меня. Зовут Дмитрий Лебедев. Остаюсь, согласно собственному обещанию, до 7 утра. Между песнями будем слышаться.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии Л номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Что слушает страна? «Русское радио». Только любимая.

0: Ну, вообще-то, на мой взгляд, довольно странные размышления происходили в голове у Артура Пирожкова, учитывая, что локация обозначена в песне как «Ночной клуб». Что это, интересно, он такое мог в пределах ночного клуба подарить? Ну, может быть, еще одну порцию алкоголя, но это бы только усугубило ситуацию. Или, я не знаю, что-то привычное. Он же как у нас... Как, ну, погоди, лучший мой подарочек — это я, возможно. Но это, опять же, не изменило бы в корне ситуацию. В общем, оставим ее как есть. Песня получилась забавная. Песня уже укоренилась на волне русского радио. Так и происходит, если треки вам нравятся. Не забывайте их отмечать, когда слышите новиночку. Что до нашего дальнейшего, «Я ТЛ» называется песня от Зиверт. «Приду без повода» у Дмитрия Колдуна появится. Так что... Появятся гости из будущего. Вижу песню под названием «Самый любимый враг», а также группа «Добро» и Виктория Дайнека. Всем-всем-всем по-прежнему большой привет! Сколько бы времени у вас ни было, на это не меняет ситуации, что сегодня 1 июля. А это, как вы понимаете, в корне отличается от какого-нибудь там 30 июня. Да, начался второй месяц лета. Очень сильно надеемся, что он нас не подведет. Мы за жару. В умеренных, конечно, количествах. Ночью, чтобы было попрохладнее. В общем, я сейчас в голове рисую идеальную картинку. А там уж как получится, я не знаю. Доброе утро, доброго дня, доброго вечера вам. Все у нас будет хорошо.
1: На русском радио.

0: все будет хорошо. Русское радио. Лена.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома. Там знаю взлеты и падения мои.

0: И да, есть, конечно, разница, когда время тикает, когда у вас же выходной, и когда рабочее время проходит под аккомпанемент тиканья. Хочется отметить именно второй вариант, потому что в первом хочется, чтобы тикало несколько медленнее. Выходные всегда хочется продлить. А вот в будни, ну, тоже нет ничего плохого. Если время тикает, во-первых, оно продвигает вас к обеденному перерыву, уже хорошо, а потом и к окончанию рабочего дня. Кстати, у вас уже добрейшего вам вечерка. Но в любом случае, если вы устали во время рабочего процесса и вам хочется освободить голову, ну или, я не знаю, что-то там в голове своем осуществить веселенькое, то, конечно же, тушьтесь. И когда уже на выходе поймаете удачную шутку, пришлите ее на Русское радио. Наш сайт www.rusradio.ru. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Не Антона, конечно же, шутки, а именно вашей. Будете ходить в замечательной футболочке Русского радио со своей эксклюзивной шуточкой. По-моему, красота. В общем, со всеми подробностями, как всегда, можно ознакомиться там же, на сайте www.rusradio.ru. Вообще, я в вас верю. Наверняка получится что-нибудь отличное.
1: На Русском радио. Мне так.

0: Реклама на русском.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователи Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Мечтаете сесть на диету? Найти новую работу? Начать новую жизнь? Специально для вас. Каждую неделю. Понедельник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Нет, ну, Владику, конечно, большой привет. В Москве, безусловно, тоже. Но, как говорится, куда ни лети, от судьбы не уйдешь. Солнышко, оно и в Африке солнышко. Но есть нюансы. Там бы я полтосиком мазался, как первоначальный вариант. А в России с нашим-то солнцем и тридцаточки достаточно. А то и десятка иногда сгодится. А почему о нем заговорил? Да потому что 1 июля в народном календаре отмечается как Ярилин день. То есть праздник солнышка. Также известен как «Макушка лета» и «День Фидула». Вот так называется этот праздник, правильно. Дальше нам что говорит народный календарь? Что это название говорит само за себя. В народе верили, что в этот день будет самым жарким в году. Вот в этом месте ровно мне стало неинтересно. Если наш средний по температуре день будет являться самым жарким этим летом, мне кажется, этот календарик ошибается. По-моему, у нас еще представлено стоит целая могучая кучка отличных жарких дней, чтобы мы могли подзагорать и все такое. В общем, отменяю я для себя этот праздник, но Ярилушке, конечно же, низкий поклон. Не уходи из Москвы, как обычно это делаешь.
1: На русском радио.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: Кстати говоря, абсолютно работающая народная примета. Если на небе всего одна звезда, или там половина, четвертинка, и если не приглядываться, вообще может показаться, что ни одной. Погода будет, мягко говоря, странненькая. Всего можно ожидать от предстоящего дня. Но если же небо звездное, то это 100%. День будет солнечный. Мы у друзей, вернее, как мы, я у друзей на даче, на это постоянно ориентируюсь. Попадем мы, например, на водоем под солнышком, валяться, купаться и все остальные летние прелести. Или опять за приезд. 6.07 на наших раскрадейных. Конечно, желаю вам отличного дня, да и в целом жизни, и уж совершенно точно июля. Летнего, настоящего июля. Поздравляю вас с первым днем оного. И предлагаю радоваться этому обстоятельству, если в среду вам уже так надоело работать. Да, иногда нужно переключаться на более приятные мысли, и тогда все сразу заиграет новыми красками. Ну, или не знаю, но что вы там больше любите? Может быть, самолетики? Может быть, какие-то другие средства передвижения по небу? Юлия Паршут через пару секунд летит. Так и называется песня. Вместе мы от Five Star Family. Следом подтянется Зиверт в городе лето и Рига, Москва от Валерии. Это, конечно, не все, просто озвучил ближайшее. Добрейшего всем!
1: На русском радио.

Тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так.

0: остался как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Ни в чем себе не отказывай.

0: Ну, самое смешное, что и в этом отношении мы не можем быть уверены. Ну, абсолютно точно. Мы, как всегда, размышляем, на что способно человечество в целом, и мы в частности. А может быть, начальник смотрит с неба, улыбается и думает, хорошо получилось. Я-то вчера развлекался, времени не было заняться судьбой. Смотрел, как теологи рассуждают на тему, ну, вы понимаете, на что они еще могут потратить свое время. В общем, мне кажется, что ирония со стороны оттуда свыше, она тоже имеет место быть. Но опять же, это не точно, это предположение. Поэтому остановимся на заявлении мото «случайности не случайные» и перейдем уже к делам совсем уж прошлым. Май. Кристина Орбакайте. Дальше появится Марфа, ее свежая песня «Забери меня». Как я уже и говорил, мне нравится, летний вайб, все, что нужно. Ну, а если вдруг вам в данный момент требуется взрыднуть, это тоже возможно, невзирая на то, что вы девушка сильная. За это будет отвечать на русском радио Нюша. И в целом, желаю всем отличного дня, остаюсь почти до 7 утра, и да, считаю, что все у нас будет хорошо. Ну, и это не точно, но я надеюсь.
1: На русском радио.

Ой, какие сложные вопросы задают обычно в песнях. Ну, кто же знает, зачем все это придумали. Мне кажется, чтобы жизнь прикольнее выглядела, как минимум. Ну, или была, как максимум. Ну, например, народные приметы. Ну, тоже кто-то когда-то придумал. Не знаю, на что опираюсь, но тем не менее. Вот, например, на Руси 1 июля в народном календаре считается ярильным днем. То есть днем солнышка или день Федула по-другому. Собственно говоря, не вдаваясь в подробности, а эти подробности мне не нравятся. На Руси считали, что это должен быть самый жаркий день за все лето. Неправда это все, не хочу я в это верить. Такой холодный июнь был. Нет уж, давайте, чтобы у нас и пожарче дни существовали. И все-таки, ярилушка обижать нельзя, поэтому максимум, что мы можем сегодня сделать, раз уж у нас сегодня не праздник всяких переносов, государство не сделало, не подсуетилось. Да, сегодня рабочий день, среда, поэтому можно выйти на улицу и отправить парламентарий или просто высунуться в окошко, получить солнышко на лицо, ну и, соответственно, принести его на рабочее место. Так будет работаться веселее, особенно до пятницы. Да, осталось совсем чуть-чуть. Буквально через 13 минут встречайте наших замечательных перчиков. Главное утреннее шоу страны, само собой разумеется. Желаю всем отличного дня. Поздравляю вас с первым днем второго летнего месяца. И я считаю, что все у нас будет хорошо. Пока. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс, погода будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
3: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня дома.

Русское радио представляет Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Русрадио.ру. Дарим отличное настроение.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России стало сложнее взять микрокредит. С 1 июля микрофинансовые организации МФО по требованию Центробанка начнут строже оценивать доходы клиентов при расчете показателя долговой нагрузки и осторожнее определять, сможет ли человек обслуживать новый заем без риска для семейного бюджета. Как отметили аналитики, изменения не запрещают микрозаймы и не отменяют работу МФО, но меняет логику массовой выдачи быстрых денег. Россия закрыла несколько погранпереходов с Финляндией, Эстонией и Латвией. С 1 июля перестали работать КПП в Ленинградской и Псковской областях, а также в Карелии. В частности, нельзя теперь пересечь границу в Выборге, Светогорске и Печорах. Финляндия с 23 года закрыла несколько КПП на границе с Россией. Латвия в марте прошлого года ввела запрет на пересечение границы для пешеходов и велосипедов. Эстония в сентябре 23-го запретила въезд для автомобилей с российскими номерами. Другим новостям, в России ужесточат требования к чернилам для татуировок. Краски будут проходить тщательную проверку на безопасность. Такой проект закона готовят в Госдуме. По словам депутатов, сейчас в составе пигментов для тату нередко встречаются соли кадмия, канцерогены, соединения олова и другие вредные вещества. Дополнительное регулирование призвано сделать подкожные чернила более безопасными. Ну и последнее. В России почти в два раза выросли продажи книг о тревожности и психологической самопомощи. Чаще всего россияне выбирают литературу о навязчивых мыслях, эмоциональном выгорании и способах справляться с тревогой. Ранее исследования показали, что чтение само по себе снижает уровень стресса, оздоравливает мозг и способствует долголетию. Курс юаня на сегодня 11.49, доллар 78.27, евро 89.27. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые. Привет, замечательные, ненаглядные, потрясающие люди. Давайте скорее просыпайтесь. Лет на дворе, красота какая. Становится проще просыпаться, смотреть в окошко, а там солнышко. Вот, в данном случае два солнышка. Здесь главное на главном стартует для вашего хорошего настроения. Дима Морозов, Антон Юрьев, это русский перс на русском радио. Люди, привет.
2: Доброе утро, ты сказал все лето на дворе, а мне показалось селеба на дворе. Думаю, ну селеба вроде завтра должна прийти.
1: А слушай, на самом деле вдруг, а вот ты открываешь здесь у нас вот окна, да? А кто-нибудь подъезжает на лимузине по-любому?
2: Завтра давай. Сегодня завтра? У нас другая забава. Сегодня у нас переперс.
1: Нет, это переперс. Мы орать сегодня будем.
2: Вся
1: да.
2: сцена нам только принадлежит с тобой.
1: И главное, что весь звук нам. И люди так закупились берушами, понимаешь? И хорошо.
2: А мы им за это колонку прекрасную подарим.
1: Чтобы беруши выпали просто, понимаешь?
2: Конечно. Колонка крутая.
1: А что еще?
2: А еще деньги, естественно, есть. Это за ваше незнание правильных ответов.
1: Да, за антилогичность, за все, понимаете?
2: Это анти-ЕГЭ у нас будет.
1: Анти-ЕГЭ. 10 тысяч рублей разыграем, естественно. И, конечно же, 12 друзей Морозова здесь придут.
2: Нет, там 11 моих, один твой.
1: А, хорошо. То есть, а весы? Понятно.
2: Скажи мне, кто твой друг?
1: 11 знаков и бизнесмен. Шикарненько. А сейчас будет песня.
2: Конечно. Сейчас будет песня вот как раз про то, что ты сказал.
1: А подожди, я в присядку сяду сейчас, конечно.
2: Потому что уже первый месяц лета прошел.
1: И 3, 2, 1.
2: Понеслось.
0: Вперед. Главное. Утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: Дима. Непобедимые. Русские перцы.
1: Пам-парам-пам, пам-парам. Да. Дим, можешь, пожалуйста, вот под эту вот отбивочку потрясающую музыкальную больше не одевать тебя обтягивающее красный синет?
2: Я трико. Постараюсь, я очень постараюсь. Но у меня для тебя хорошие новости.
1: Так.
2: Возвращается вот эта фраза коронная из нашего детства. Антоха выйдет! Сейчас он доест и выйдет.
1: Господи, боже мой, я думал, может, какой-то акушер у роддома орал. Антоха, выйдет. Секунду!
2: Сейчас, короче говоря, компания друзей организовала компьютерный клуб во дворе спального района Москвы. Прямо на улице. Они вывели игру, да, на стену трансформаторной будки, поставили столы с ноутбуками, разложили пуфики. То есть дворовой футбол в прошлом, настала эра вот этого дворового киберспорта.
1: Это нормально. Помнишь, даже фестиваль был огромный в Казани. Вот это вот, да, и киберспорт с реальным спортом объединили.
2: Вот.
1: Нормально, нормально. Слушай, а может тогда мы тоже бизнес какой-то замутим?
2: Давай какой?
1: Уже, раз все возвращается на круги своя, давай видеосалон откроем. Вот, ты видеосалон откроешь, а я рядом проявку фотографии и печать.
2: Давай я открою видео, а ты салон.
1: Что-то ты сейчас запутал меня, подожди. А погоди, а прибыль-то напополам?
2: Конечно, но в салоне просто еще, знаешь, такие ковбои есть, которые приходят.
1: Господи, боже мой,
2: там...
1: тебе было то, знаешь, то суперменом, то ковбоем надет. Уймись, я прошу.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Но... Реклама. Можно не верить людям, можно не верить прогнозу погоды, но если стучит подвеска, стоит проверить. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой части бесплатна, а на ремонт скидка 15%. Проверьте, пока не поздно. Предложение ограничено, акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи «Боллерс» решают задачи, а не создают их. «Боллерс Гранит» – надежный клей для тяжелых плит. «Боллерс Аква Плюс» держит мрамор и керамогранит даже под водой. «Боллерс Элит» – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. «Боллерс Эластит Суперфлекс» – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи «Боллерс» – всегда заметное качество.
4: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
5: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
4: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
6: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
7: Фасад стареет? Не беда. Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
8: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57 86 61. 57 86 61.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Профнастил Монтерей. Каскад. Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119.
11: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
12: О, stroylandia.ru. 46-60. Гуадринбург. Эстатамтики 28А. Угрен 115-565-804-5963.
13: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
14: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
15: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте «Greenworks» в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. «Greenworks». Ждем вас в Вологда, улица Ярославская, 11А.
16: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
17: Телефон рекламной службы русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
18: Снова не повезло.
17: Русское радио.
19: Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
17: Только любимое.
8: Все прошло, для того это и прошлое. Все равно я запомню лишь хорошее.
17: только лучшее. Слушайте лучше, любимое.

0: Рецепт.
1: Многие ведь не спят и до рассвета ждут, когда же мы зачитаем перченый гороскоп.
0: Конечно, стоит ли просыпаться, выходить из дома или дома остаться?
1: Да, вот и слушайте, Овны, сегодня важно не распыляться на все сразу. Одна цель принесет вам больше пользы, чем целых 10.
0: Да, Телец, привет. Вас ждет день, когда многое получится проще, чем ожидалось.
1: Ой, люблю такие дни. Близнецы, неожиданное вдохновение поможет найти красивое решение сложной задачи.
0: Раки, сегодня стоит позволить себе немного спонтанности.
1: Левушки, вас ждет приятный знак того, что ваши усилия не проходят зря.
0: Дева. День подходит для того, чтобы пересмотреть старые планы и доработать их.
1: Весы, сегодня вы сможете легко сгладить острые углы в любом разговоре.
0: Да, но скорпионы, вас ждет шанс завершить важное дело на очень хорошей ноте.
1: Стрельцы, сегодняшний день принесет новые впечатления даже без дальних поездок.
0: Ага, козероги, сегодня полезно обратить внимание на возможности, которые лежат на поверхности.
1: Водолеи, неожиданное предложение заставит вас задуматься о чем-то большем.
0: Рыбоньки, дорогие, вам завершаем. Вас ждет приятный повод поблагодарить себя за правильный выбор, сделанный раньше.
2: Перченый гороскоп. На русском радио. Что слушает страна?
3: И все не так, на твоем.

0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
4: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
5: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Без комиссий.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссий.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. 1000. Реклама 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
2: Я не лентяй, я дегустатор безделья. Рекламная служба Русского радио. 579

0: трое из ларца не одинаковых с лица. Дима Морозов и Антон Юрьев. Русские перцы.
1: Конечно, не одинаковых с лица. Димка думает, он покрасивший.
2: Там
1: будет.
2: Сказали не одинаковых.
1: Ну и что? И без разницы. В России набирает популярность, знаешь что? Нытинг. Вот, человеку платят, чтобы пожаловаться на работу, личную жизнь босса, плохих друзей и токсичных коллег. Ну, там список продолжается еще. При этом собеседник должен просто слушать и поддерживать говорящего, не перебивая его такими непрошенными советами. Кроме того, россияне нанимают людей, которые будут оправдывать любой их поступок. Будь то опоздание в офис, лишний кусок тортика. Исполнитель обязательно докажет, что прав только заказчик, а ошибаются все остальные. Понятно?
2: Вот, кстати, да, это очень полезная, между прочим, миссия.
1: Эта опция называется внутренний голос, если кто не знал.
2: Нет, вот. Ну нужен какой-то внешний голос еще.
1: Да?
2: Который скажет тебе.
1: Который наружу.
2: Извне, который тебе скажет, что, Антош, ты молодец. Ну съешь еще лишний кусочек торта. Ничего не будет страшного. Ну да, вот такие... Дураки вокруг тебя рядом. Ну что ж, теперь за один ты самый умный, самый красивый, самый классный.
1: Да когда ты мне говоришь постоянно, что, при чем тут нытинг-то?
2: Вот, с вас 5000.
1: В смысле, с вас 5000? Раньше ты называл это дружеской поддержкой. Ты офигел, что ли?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: научиться петь за ночь тоже невозможно, поэтому да. мы вам это сможем, кстати, продемонстрировать совсем скоро.
1: Слушай, а по большинству артистов так и не скажешь, вот такое ощущение, что за ночь научились петь, да?
0: Ну, что получилось, то урок и выпустили.
1: Ну, слушай, английский язык во сне учили, да?
0: Да.
1: Вот, от депрессии во сне избавлялись.
0: По методу Илуны Давыдовой.
1: Да, Илуны Давыдовой. Вот, а, естественно, а что еще? Вот, сейчас учится петь во сне.
0: Вот, и я рад, что у группы Бис получается петь. Может, быть, когда-нибудь, может быть, когда-нибудь и мы тоже приблизимся к этому эталону.
1: Нет, нет, ни в коем случае. Ты что? Ты что? Даже если мы с тобой так встанем, начнем делать какие-то синхронные движения, все равно будем как Тарапунька и Штепсель.
0: Да, чур я Штепсель.
1: Ладно, ладно, не надо угрожать сразу.
0: Так, давай, пожалуйста, назовем номер телефона. Нам нужен человек, с которым мы поиграем в игру «Переперцы».
1: Господи, пожалуйста, 8495-995-105,7.

0: Дзынь-дзынь-дзынь.
1: Дзынь-дзынь-дзынь. Туда до переперцы.
2: Русские перцы на русском радио.
1: Перешутить Антона? Невозможно.
2: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
2: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
2: Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее.
5: Останься со мной.
2: Только любимое.
6: Каждому по факту рядом нужен человек.
2: Русское радио. Лучшее. Любимое. На русском. Реклама на русском.
7: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
8: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
7: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил с заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
14: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
15: В Гиперленде есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
16: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
17: В Ленде.
1: Методом проб и ошибок я научился пробовать и ошибаться. Рекламная служба русского радио 5797799, код 4.

0: Переперцы на русском радио.
1: Алло.
2: Все, оттрубодурили ситуацию, все, размялись, связочки просто работают. Накочки, как просто гитара у дедюли. Вот игрушечка «Переперцы», дорогие друзья, легендарная, наша любимая, но не очень ваша любимая из-за звуков, которые мы издаем. До нас дозвонилась Катенька из Москвы. Катенька, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро,
2: Катюш. Че, как? Куда едешь?
4: На работу едем.
2: На работу. Кем работает Катя?
4: Катя работает менеджером по работе с регионами.
2: Ничего
3: Что это за компания? Чем ваша компания занимается? Название можно не говорить.
4: Компания занимается кормами для животных.
2: Кормами для животных. Вот
3: все, это... значит, региональные собаки тоже накормлены.
2: Это в первый раз, когда мой кот проснулся рано утром для того, чтобы...
3: Все, Катя, телефон ваш у нас есть, если что, антоновскому коту и кошке.
2: Конечно, от влажного до сухого корма.
4: Мы на связи. Отлично.
2: Значит, сейчас Димка объяснит вам правила.
3: Сначала нам скажите, пожалуйста, Катюш, на каком транспорте вы отправитесь в отпуск в этом году?
4: А вот пока не знаю. Ну, пока на машине.
2: На машине?
3: Это что там, цензура какая-то?
2: Нет, она запикала даже, потому что если на машине. Походу, Катька знает места, где бензин. Кать, ты молодец.
3: Так, Катюш, ну, значит, на машине. Сейчас мы с Антоном промычим песню, очень известную, очень любимую. Да, все буквы согласны, мы заменим на «м».
2: Ну ладно. А ваша задача ее узнать, а подпеть, не знаю,
3: чтобы как-то... У меня ощущение, что
4: так,
3: нам сейчас...
4: Так, вы хорошо пойте, старайтесь.
3: Хорошо.
2: Кать, прости заранее.
3: Мне кажется, нам сейчас кляп какой-то в рот воткнут.
2: Давай...
3: Ну, по сути, по звукам.
2: Давай без пыток.
3: Давай без пыток.
2: Споем и споем, да.
3: Итак...
2: Раз, два, три, четыре и...
5: Мимо мемы мамо, мама мема мими, мемы муми мими. Мемы муми мими, а мамоми мимо, мими мама мими, мама мами мама, мемы муми мими.
2: Бум тин бум бум тин бум бум тин бум бум.
4: Вот. Песок, нет, не так.
3: А еще раз?
2: Че?
4: А на море песок Жанна Фриски, нет?
2: Подожди, мы этого не слышали, подожди.
5: Мимо мемы мамо, мамы муми мими. Мама муми мами, мамы муми мими.
3: Да, там есть песок, там есть муми.
2: Да, какие муми, ты дурак.
3: Ну там люди отдыхают. Там, где есть муми, там люди очень часто делают вот это.
2: Вот
3: отдыхают.
2: Это. Да.
3: Синоним слова отдыхают.
2: Да. Отдыхают. Даже в названии группы есть рыба.
3: Да.
2: Ну что?
3: Да.
4: В названии группы есть рыба.
2: Есть рыба, да.
3: Одна.
2: Там великий актер.
3: Но речная.
2: А фамилия великого актера, который читал про Федота Стрельца. И рыба!
3: Да. Катюша, ну что ж вы.
2: Кать, ты что творишь?
3: А на море песок и релакс на стиле. Нам так нравится. Там, где мы будем чилить.
2: Это же Филатов и Кэрос. Ну, что ты, Кать?
4: Простите, ребята, подвела с утра.
2: Да нет, это мы подвели, Кать.
3: Это вы у Кэроса будете просить прощения, а он товарищ такой.
2: Буду я перед всякой рыбой извиняться, понимаете ли.
0: Перепел.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Коллекция стильных швейцарских наручных часов в золотом ключике. Для него и для нее. Золотой ключик. Ленинградская, 80.

0: карту для новоселов. Получай 50 тысяч бонусных рублей на товары для ремонта и стройки. Заезжай. Чернышевского 147А, Конева 36, Пошехонское шоссе 18, Вологде. Подробности у продавцов. Акции действуют до конца 2026 года.
1: Фит-сервис. Масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк. Возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
2: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
3: Посетите бутик натуральной косметики из Прованса «Локситан» в Золотом Ключике. Пройдите бесплатную диагностику и подберите уход для вашей кожи. Универмаг «Золотой Ключик». Ленинградская, 85.
4: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
5: Ищите надежный сервис по ремонту насос-форсунок и ПЛД-секции? Не надо ездить далеко. Мы профессионально ремонтируем насос-форсунки и ПЛД-секции в Вологде на новом оборудовании. «Дизельмастер» – ваш дизельный эксперт. Обращайтесь к нам. Город Вологда, улица Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
6: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
7: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
8: Нашел свое место в жизни. Но оно, как назло, занято.
9: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
10: Милая, милая, а сердце битое стекло. Снова полюбила, снова не повезло.
9: Русское радио.
11: Держи, держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
9: Только любимая. Только лучшее.
12: Сейчас веселый свеж, мрачный ледвикатель.
9: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Дима Морозов, Антон Юрьев. Работают за троих. Русские перцы.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Российские банки начнут уведомлять родителей о платежах и переводах их детей. Такие поправки вступили сегодня в силу. Данные о любых операциях, включая снятие наличных, переводы и оплату товаров, будут передаваться через автоматизированную банковскую систему. Информирование будет происходить не в реальном времени, а в форме автоматического отчета, который родители смогут получить по запросу. Московский городской суд запретил отказывать в социальных выплатах детям без постоянной регистрации. В постановлении указано, что регистрация не совпадает с понятием места жительства и не может служить условием реализации прав. Судьи рассмотрели спорный случай, когда женщине-опекуну, переехавшей в столицу с маленьким ребенком, отказали в выплатах. При этом у женщины были регистрация по месту пребывания, договор найма жилья, справка с работы и документ о зачислении ребенка в школу. В историческом здании веерного депо на Комсомольской площади будет создано новое общественное пространство. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере «Макс». Запланировано также комплексное благоустройство территории. Прогулочная зона свяжет выходы из станции метро «Комсомольская» с гастрономическим пространством депо и сформирует единое пешеходное пространство. В нем обустроят разноуровневые террасы, веранды для кафе и выполнят ландшафтное озеленение. Кроме того, во внутреннем дворе оборудуют площадку для сезонных мероприятий, от ярмарок проекта «Лето в Москве» до новогодних программ и концертов. В России на кассах самообслуживания запустили оплату наличными. Первый кэш-приемник появился в одном из московских супермаркетов. Покупателю необходимо внести купюры и монеты в устройство, после чего система автоматически рассчитает и выдаст сдачу, а затем завершит покупку. На этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.
2: Красить между цветом плещет радиоволна. Просыпается под перца вся огромная страна.
3: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
4: Ой, дорогие друзья, 8 часов 2 минуточки. Здесь главное на главном продолжается. Дима Морозов, Антон Юрьев, это «Русский перс» на русском радио. Люди, присоединяйтесь, будем вместе с вами тусить.
5: Ну, чем сейчас занимается, в принципе, наша Полинка?
4: Да, что, она нормально заслужила. Да. Имеет право отдохнуть.
5: У нее заслуженный отдых.
4: Да, но Полинку короткий. Отправили на отдых.
5: Да, всего лишь неделька. А потом вернется, и у нас такие планы, между прочим, на август.
4: Вы куда-то едете вдвоем?
5: Да и ты с нами.
4: Да?
5: Да, в Нижний поедем все вместе.
4: Хорошо.
5: Но это в августе. А пока еще у нас второй месяц лета начинается. Давайте радоваться. Давайте загорать. А я просто хочу тебе, знаешь, что рассказать?
4: Чё?
5: У меня тоже повод для радости тут есть. Недавно мы участвовали с командой из моих подружек и друзей в квизе. Вытащили меня они все-таки. Но тема не была обозначена. То есть ты приходишь, и ты не знаешь, какая тема. Таинственно все было, загадочно. И когда мы сели, значит, за стол, нам раздали все эти формуляры. Выяснилось, что тема — «Фабрика звезд».
4: И тут ты открыл свою телефонную книгу и готов был отвечать на каждый вопрос.
5: А телефоны там, кстати, надо было сдавать в специальный ящик. И это я удачно зашел. Короче, мы заняли второе место.
4: Почему не первое, я не понял?
5: Ну, там был один вопросик, на который я ответы не знал, к сожалению.
4: Про Прохора Шаляпина?
5: Да. Но в нужное время, в нужном месте я все-таки оказался. То есть команда вообще не знала ответа на правильный вопрос. Я там просто чуть-чуть ошибся. Так бы мы заняли первое место. Вот давай, что-нибудь спроси про «Фабрику звезд» у меня.
4: А так, как звали четвертую солистку группы «Фабрика»?
5: Маша Лалыкина.
4: Да ты что, ты смотри, а?
5: Сати Казанова, Саша Савельева и Иртонева.
4: Иртонева.
5: Да.
4: Ты выиграл этот квиз.
5: Вот я хочу у наших слушателей тоже спросить. Ой, спасибо за аплодисменты. Спасибо.
4: Голос сам себе поставил.
5: У наших слушателей хочется спросить, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте, может быть, ваш навык какой-то пригодился? Или что-то вы сделали такое вот, что вот прям вот ваш поступок судьбы?
4: И сразу же пишите, к чему это привело, ребят.
5: Да,
4: мы просто понимали. Пишите нам в «Максе», у нас канал там, вот в группе ВКонтакте, там пост с красивыми фотографиями. Это мы тоже.
5: Да, есть вот, у нас еще
4: личку
5: да.
4: Еще.
5: Да. СМСки, мессенджеры, все это работает. 8-916-003-105-7.
4: Давайте.
3: На русском радио.

0: если вам станет грустно, вы заходите, пожалуйста, в наши аккаунты и читайте истории вот эти мотивирующие, когда люди оказались в нужное время в нужном месте. Мы и у вас тоже это спрашиваем сегодня. Ага. Вот нам такое прислали. Светочка говорит, однажды пошла гулять в Стамбуле на набережную, просто без цели, ждала, когда прилетят друзья, и убивала время. Проходила мимо толпы людей, оказалось, что снимают сериал. И нужна была именно моего типажа девушка в кадре. И даже с главным актером надо было контактировать. И меня позвала ассистент по актерам, и я снялась в сериале «Клюквенный щербет».
1: Ничего себе!
0: В нужное время, в нужном месте оказалось.
1: А сколько ты там гулял? Часа 4, вот ты вот когда ездил?
0: Вокруг этой толпы.
1: Да, и чё?
0: Чтобы ее заметили.
1: Сняли?
0: Говорит, что да.
1: Блин, вот повезло-то. Ну, вот, может... вот везука, тебя вернется звездой, мне кажется.
0: Да. Но это давно уже было. Сериал-то вышел когда?
1: Ну так что, его показывают, перепоказывают уже. Ну, он
0: вот
1: везде же есть.
0: Она уже, наверное, звезда. Миллион подписчиков.
1: Ничего себе. В номинации Чурчхела года.
0: Да.
1: Ой, прям, ну, знаешь, вот есть...
0: Номинация кёфты.
1: Не, мы, конечно, рады за вас.
0: Ну, нет, всего сердца. Это вам сказал Антон, который тоже снимается постоянно во всяких сериалах.
1: Но в «Клюквенном щербете» я не снимался. Меня это очень сильно бесит.
0: Антон, я тебе говорил, учи турецкий.
1: А что?
0: Учи турецкий.
1: А, хорошо, а у тебя есть разговорчик?
0: Турче бельверум, бельерсум.
1: Сам такой.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама.
3: Можно не верить людям, можно не верить прогнозу погоды. Но если стучит подвеска, стоит проверить. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой части бесплатна. А на ремонт скидка 15%. Проверьте, пока не поздно. Предложение ограничено акцией действия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем.
8: Именно такими являются материалы «Болларс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болларс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болларс».
9: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
10: Внимание, внимание! Профиль центр объявляет снижение цен на 3D-сетку для забора. Эстетично, надежно и недорого. Акция действительна до конца месяца. Профиль центр. Кровля, фасад, забор. Звоните 54 54 54.
11: Доступная реабилитация после инсульта в центре Говорова. Врачи-неврологи принимают ежедневно. ЛФК, массаж, физиотерапия, восстановление навыков ходьбы, дневной стационар. Реабилитационный центр Говорова. Вологда, улица Новгородская, 4Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
13: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
14: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте «Greenworks» в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. «Greenworks». Ждем вас в Вологда, улица Ярославская, 11А.
15: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
16: Телефон рекламной службы русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна?

0: Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы».
1: Русские перцы.
2: Здесь те, которые в нужное время в нужном месте оказались, поэтому Морозов, Юрьев, тут это «Русские перцы». Продолжим.
3: Пишите, пожалуйста, ваши истории по сегодняшней теме, когда вы оказались в нужное время в нужном месте. Вот сейчас немножечко геройские сообщения. Я вот прям вот их в одну такую категорию выделил.
2: Давай.
3: Когда пришла домой к брату, а у него жена рожает почти на диване. Старшую не с кем оставить, ей меньше 2 лет. Мне никто не звонил, не просил прийти. Просто утром проснулась с мыслью, что сегодня должна пойти к ним в гости. Вот прям тянула сильно. Вот и пришла. До сих пор благодарят. Жена говорит, иначе я бы рожала на глазах у мужа. А он бы такого не вынес.
2: Почему? Он же сильный дядька, ну, по-любому.
3: Вот. В общем, вам спасибо большое.
2: Ну, чуечка такая есть, знаешь, что ты вот где-то в другом месте находишься, понимаешь, что твоим родным и близким что-то как-то не так, да?
3: Да.
2: Без приглашения врываешься. Вот, ну, как
3: и помогаешь.
2: Съедаешь весь холодильник и уходишь.
3: Вот еще
2: спасибо.
3: Тоже похоже сообщение. Приехала к подруге без созвона, сама не знаю, что побудило поехать. Захожу и не вижу младшего ребенка. Оказалось, какой-то вялый спать лег. Обычно он очень активный до полуночи. В итоге настояла поехать в приемный покой. Там из носа вытащили кучу фантиков.
2: Да ну ладно!
3: Обалдеть.
2: Ну вот что это за прикол такой, когда дети себе засовывают в нос, вот вся кто игру, это самое, детальку от конструктора, то еще что-то.
3: Есть что? Какие-то базовые такие установки.
2: Нельзя, надо, вот раньше были, вот понимаешь, большие конструкторы эти.
3: Железные, которые не засунешь в
2: нос. Ты детальку не засунешь, да, капитально, потому что она в 2 раза больше, чем нос, понимаешь?
3: Вот советские конструкторы знали, что делают. А, Минск вот нам пишет, приехала на юбилей к друзьям в кафе, а те не заказали музыку. Вот тут-то я и достала свою флешку. В итоге пела для всего ресторана, еще и денег заработала.
2: А я сяду в кабриоле.
0: Русские перцы. На русском радио.
4: Реклама на русском.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да, а также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
12: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
13: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
14: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
15: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
16: В прятки интереснее втроем. А для футбола нужно хотя бы четверо.
17: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
18: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
19: И коротко о погоде на завтра. Днем будет светло, ночью будет темно, а если будет дождь, то будет еще и мокро. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Русские перцы на русском радио.
1: А что грустить-то вообще?
2: А что грустить, действительно?
1: Не надо грустить. Пишите лучше нам сообщение, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте. Вот нам Танюшка написала. Давным-давно были в Прибалтике. На выходные с подружкой поехали и зашли в музей подводной лодки. А оказалось, что там еще приехала выставка «Титаник». А я дикая фанатка этого фильма, всего, что связано с «Титаником». Мы пришли самые первые, ходили по пустым павильонам, а когда вышли, народу было в очереди где-то с километр. Вот так мы случайно попали туда, куда я даже и не мечтала попасть.
2: В Прибалтике?
1: Да, на выставке «Титаник».
2: А экскурсовод был Леонардо с Ди Каприо?
1: Не знаю, мы с тобой тоже были в прошлом году, помнишь, на
2: подводной лодке. Да, но там ни про какой «Титаник» ничего не говорили. Во-первых, я до сих пор не понимаю, как я это самое прошел и не застрял нигде в этой... Сколько раз мы головой там бились? Господи.
1: Очень много.
2: Как там нужно быть? Как каким пластичным нужно быть подводником?
1: Вообще вот хочется, чтобы под водой была невесомость, чтобы там можно было в эти узенькие вот эти проходы пролетать вот так вот.
2: Пролетать. Не, ну можно, если лодка резко затормозит, то придется пролететь.
1: Не, на самом деле, если вы не были в музее в подводной лодке, обязательно сходите, потому что ощущения невероятные вам обеспечены.
2: Очень. А вот столовая, в которой я зашел... закрыл дверь, а вы вытаскивали меня оттуда. Да.
1: Да. Ну, на самом деле, что? Вообще, езжайте в Калининград.
2: Да, правда,
1: там
2: действительно.
1: Там столько всего. Там
2: и
1: есть огромный
2: нам
1: глобус.
2: Новые янтарные бусики. Те стерлись. Русские

0: Русские перцы
1: на русском радио.
2: В темном коридоре вещи, понятых такси где-то в пробке, но на сердце много трещин, ему.

0: купол цирка. Полетели, полетели. Ой, а тут тебе не надо.
1: Не-не, прикольно, я такой, как высоко.
0: Хотя нет, я помню, как ты в цирке летал.
1: Да-да, слушай, я тебе хочу сказать, что вот когда меня прицепили, и вот на этой большой лайф-арене я летал, и это страшно. Вот. Я вниз не смотрел, я смотрел на зрителей. Я в первый раз увидел людей, которые покупают билеты на самые дальние трибуны.
0: Но мы с Полинкой сидели.
1: Глаза в глаза.
0: Мы с Полинкой сидели там где-то на первом ряду и думали, ой-ой-ой, застрахован ли Антон?
1: Нашего поймать бы надо, понимаешь?
0: Не, ну это было очень круто, правда. Жаль, что никто больше этого не увидит.
1: Я смотрю, ты мне гастрольный график на лето расписал, сейчас, брат, как молодец.
0: Ладно, не, шучу, конечно, это был неправильный ответ на вопрос. Ребята, а вы, пожалуйста, тоже давайте неправильные ответы на наши вопросы и зарабатывайте деньги.
1: Да, кстати, 10 тысяч на кону, ребят, 5 и еще раз 5. Вот вам необходимо позвонить по номерочку телефона и поиграть с нами в игру против правил.
0: 8495-995-105,7.
1: Вперед!
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу — группа «Серебро». Вечер на русском. Реклама на русском.
3: Синоптики летом обещают до 30.

0: От Ibank до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Ibanka. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО Ibank 0+.
1: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
2: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
6: Ну?
5: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
7: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
8: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Вы приглашены на самую масштабную свадьбу года.
10: 8 и 9 июля. Национальный центр «Россия».
9: Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия соединяя сердца». Влюбленные из разных регионов страны вместе скажут заветное «Да». Гостей фестиваля ждут праздничные мастер-классы, просветительская программа и музыкально-хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Подробности на сайте russia.ru. 6+.
11: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
12: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
13: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
14: Ночью не мог уснуть. Под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба русского радио 5 7 9 7 7

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Еще как дают, дорогие друзья. Прямо сейчас можем раздавать. Прямо сюда, туда. Вот тут
2: есть 5, лимит.
1: Тут
2: есть лимит.
1: Есть лимит, хорошо. Ладно, я просто думал. Точно, против правил, не против лимита.
2: Все, конечно.
1: Хорошо, да. Андрей дозвонился из Смоленска. Хочет играть, выигрывать, хочет денег. Вот. Здравствуйте, Андрюша.
2: Здравствуйте, Андрей.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро. Так, значит, Андрюш, сейчас вам быстренько правила. Вы быстренько на 5 вопросиков, потом еще на 5 вопросиков.
2: Давай хотя бы с Андреем пообщаемся-то.
1: А что с ним
2: уже
1: общаться?
2: Сразу
1: он за денежками пришел.
2: Андрей, вы там в Смоленске катались на колесе обозрения?
3: Да.
1: О, видишь, как хорошо. Все, вот и пообщались, да, я так понимаю.
3: У нас был праздник в субботу. Культурная...
2: Программа.
3: Смоленск, культурная... столица России.
1: Ага, понимаете.
3: Молодежная столица России, вернее.
1: Это хорошо.
2: Смоленск назначили молодежной столицей России. Здорово.
1: Ну, судя по вашему голосу, вам 18, да?
3: Нет, мне гораздо больше.
1: 19, хорошо.
2: А 20 секунд вам понадобится, чтобы ответить на 5 вопросов от Антона. Ответить неправильно, но очень похоже на правду. То есть какой-то синоним или что-то такое логичное. Самое главное, отвечайте неправильно, получаете 1000 рублей. Если все сделаете верно, мы потом с вами еще и в суперигру поиграем, и вы 10 тысяч заберете.
1: Что там начнется, господи.
2: Готов, Андрей?
3: Да.
2: Время, поехали.
1: Прибор, который быстро подогревает еду.
3: Чайник.
1: Что держит в руках во время игры в большой теннис?
3: Мяч.
1: Чем гладят одежду?
3: Доской.
1: Что используют для измерения пульса?
3: Термометр.
2: Ну, термометр мы можем принять.
1: Успел, да. Потому что терм до сигнала было, а мометр чуть позже.
2: Да, это правильно.
1: 4000 рублей!
2: Давайте, Андрей, давайте вот сейчас сразу, чтобы не было никаких вопросов. Ни к нам, ни к вам. Когда мы спрашивали у вас про теннис, вы нам ответили «мяч». А, ну, футбольный мяч, я так понимаю, вы имели в виду,
3: ну,
2: да?
3: Футбольный, да?
2: Или
3: да.
2: Резиновый такой вот, который пахнет еще советский, красный.
1: Который пахнет Советским Союзом, да.
2: Да-да-да. Вот. Этот ответ мы приняли. Потому что у нас тут написано, если бы вы сказали теннисный мяч, тогда бы мы не приняли и вас бы просто отправили домой.
1: А он тебе прям так сейчас взял и раскрылся. Я имел в виду теннис. А, извините, нет, другой.
2: Ну, в общем, что, 4000 рублей, Андрей.
1: Да, Смоленску огромный привет, вас обнимаем.
2: Пока.
0: Игра против правил. На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Большой выбор европейской одежды и обуви в универмаге «Золотой ключик». «Золотой ключик». Ленинградская, 85.
4: Действует система дисконтной карты.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пошехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Фит-сервис, масло меняйте. 100% кэшбэк на бонусный счет получайте. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masло.fitauto.ru.
2: Гулливер и Майерал для мальчишек и девчонок. То, что нужно модным детям. Размерный ряд от 0 до 16 лет. Яркие принты и натуральные ткани. Универмаг «Золотой ключик». Ленинградская, 85.
3: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
4: О, stroylandia.ru. 46-60.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая.
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
10: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
9: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
11: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
12: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
15: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
16: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Изменились правила перевода денег через систему быстрых платежей. С 1 июля переводы по СБП будут привязываться к налоговому идентификатору ИНН человека. Банки должны будут заполнять ИНН при переводах и платежах. Финансовые аналитики уверяют, что для граждан ничего не изменится и что на скорости проведения операций нововведение не отразится. В России появилось два новых страхования жизни с выплатой инвестиционного дохода. Первая страховка с объявленной доходностью, при которой выплата зависит от общей инвестиционной деятельности страховой компании. Вторая страховка с расчетной доходностью, при которой доход зависит от прибыльности конкретных активов. Такое страхование жизни доступно только физлицам, имеющим статус квалифицированного инвестора. Еще одно условие – вложить надо сразу 6 миллионов рублей. В России выросли продажи электромобилей и гибридов, совмещающих бензиновый двигатель с аккумуляторной тягой. На прошлой неделе на учет встали 1700 автомобилей с гибридной силовой установкой. По сравнению с предыдущей неделей спрос вырос на треть. Как пишут «Известия», одна из причин – новостной фон. Очереди на автозаправках и рост цен на топливо сподвигли на покупку тех, кто раньше просто присматривался к электромобилям. Ну и последнее. Каждый второй россиянин снимает стресс путешествиями. Это показал опрос с участием 1000 человек. Для большинства респондентов поездки – это смена обстановки и новые впечатления. Путешествия помогают улучшить эмоциональное состояние, позволяют отвлечься от рутины и набраться сил. Ранее психологи отмечали, что отпуск для организма начинается уже в дороге. Когда человек находится только в ожидании отдыха и не знает, что конкретно ждет его на месте, происходит перезагрузка психики. На этом пока вся информация. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на Русском радио Дима Морозов и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Самая популярная сегодня фотография — это где девушка сидит рядом с тарелкой супа и подпись «1 июля».
1: Первое и июля.
0: Да. В общем, всем, кто сейчас занимается вот этим приятным делом, поглощением пищи, вам приятного аппетита.
1: Да, а я ехал в автосалон и по дороге нечаянно купил себе красный борщ.
0: Ну, в общем, все, что вы сейчас употребляете, пусть вам это все будет в узкую талию, как
1: говорится. Да, действительно, в узкую талию, вот, чтобы легко все было.
0: Мы-то с Антоном знаем про узкую талию абсолютно все, в теории.
1: Как говорится, вода дырочку найдет, арбуз с уважением.
0: Антон Юрьев здесь, Дима Морозов тоже вместе с вами.
1: Привет!
0: Это утреннее шоу «Русские перцы», а мы сегодня у вас спрашиваем, когда вы оказались в нужное время в нужном месте. Кстати, ресторанов это тоже касается.
1: Действительно. Вот, ты знаешь, идешь на какое-нибудь мероприятие, раз, а кто-то там палатку открыл. И тут ресторан, в общем, в нужное время, в нужном месте. Я тут недавно увидел, что, оказывается, на крупных закрытых стадионах, да, внутри, вот где вот, ну, беговая дорожка, да, по кругу, внутри, там, по, значит, это самое, напротив сцены, огромное количество палаток вот этих вот.
0: Торговых. С едой.
1: Да, с едой, с чаечком, с кофеечком. Думаю, ничего себе, как
0: удобно. Это не для спортсменов, это для зрителей.
1: А, конечно, потому что они смотрят концерт, потом пойду-ка я туда вот вдаль на трибуны.
0: Да. Ну, это, Антон, про тех же самых людей, которые на фудкорте сидят рядом со спортзалом.
1: А, фудкортницы их называют.
0: А, теперь это так.
1: Да.
0: В общем, вам приятного аппетита, вам хорошего спорта, а вам просто сидите и развлекайтесь. Пишите нам по сегодняшней теме, когда вы оказались в нужное время, в нужном месте. Мы ждем ваши текстовые голосовые сообщения в нашем канале в Максе.
1: Да, есть еще ВКшечка, там пост, под ним можно писать. Ну и, конечно же, личка. Личка.
0: 8-916-003-105-7.
1: СМС.
2: На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Ну, кто там появился в нужное время, в нужном месте, и как понеслось радость-то?
2: Вот расскажите нам об этом, пожалуйста. Вот Настя Морозова нам написала, она говорит, что она мастер попадать в нужное время, в нужное место. Шла зимой с работы вечером. Компания пьяных негодяев решили повеселиться, окружив беременную женщину. Она не могла справиться с такими мужчинами, но она была иностранка. Как говорится, добро должно быть с кулаками. Я в итоге, в юности я занималась в клубе «Дружина Крепость», с двоюродным братом учили самообороне, многому другому. Короче, я положила в шарф снег и как разогнала этих негодяев. И эти храбрые зайцы разбежались, а женщина оказалась нашей новой соседкой. Вечером они пришли с супругом поблагодарить меня.
1: В смысле, не понял, в лице противоположного пола, то есть вот мужики, вот мужчины эти окружили беременную
2: женщину.
1: Их
2: очень тяжело назвать мужчинами, конечно, в этой ситуации.
1: Да это уроды.
2: Это уроды, да. Ну, Настя, вам большущее спасибо, вы молодец.
1: Ага. Ну, а пацанам вот этим нужно... Вот,
2: их уже, я думаю, что судьба наказала.
1: Еще как, да.
2: Ой. Вот. А у нас,
1: все,
2: кстати...
1: Разбежались, ударились. Вот.
2: У нас, кстати, если не про наказание, а про награды поговорить,
1: давайте
2: хорошее все-таки. Мы ведь награждаем людей, которые хорошо шутят.
1: А ты спрашиваешь, не то, что хорошо шутят, понимаешь? Люди, которые хорошо шутят, они получают что? Они получают популярность, славу, радость и, конечно же, автографы. Вот, а если вы любите смешить людей, то тогда, естественно, смешите не только друзей, но, естественно, нужно смешить всю страну. Присылайте свои шутки на сайт rusradio.ru, а лучшие из них прозвучат в эфире в исполнении Антона Юрьева.
2: Это ты.
1: Прикольно, биполярочка у меня началась. Вот, а их авторы получат эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Вот, все подробности на нашем сайте.
2: Ждем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама.
3: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Granit – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
4: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
6: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную малочехозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
7: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
8: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Расскажите нам, пожалуйста, как вы попали случайно в нужное время, в нужное место. Вот Света нам говорит: а я однажды оказалась на экзамене на поступление в актерский вуз. С подружкой пришла. Я поступила, а подружка нет.
2: Да. А, слушайте, простите, пожалуйста. Ну, такое бывает практически повсеместно.
1: Смешно
2: что...
1: тебе.
2: А, не, ну
1: твои
2: все...
1: друзья тоже, наверное, не поступили.
2: Не-не, подожди, там все нормально. Просто один раз было действительно, когда, ну, обратился один человек, который сейчас уже живет не в этой стране, да, и говорит: слушай, мне вот нужно на показ в театр, да, вот, а там обычно приходишь, это самое, играешь пару отрывков, да, вот, и мне, естественно, нужен партнер, потому что я же не буду там монолог почитать. Вот, я говорю: конечно, пойдем, да. Вот, а мы все, подрепетировали, все, мы это самое пошли. Я в режиме свиты играет короля, как бы вокруг него там вентилирую, как и Аки Юпитер. Вот, а, естественно, потом, значит, через неделю мне отзванивается из этого театра и говорит: Антон Ильич, здравствуйте, скажите, пожалуйста.
1: На постоянку не хотите?
2: Вы не хотите вот как-то служить, начать уже опять вот театру?
1: А ты сказал: я служу Советскому Союзу.
2: Да-да-да, в репертуарном раскладе. А молодого человека того, вот это самое, его не взяли, вот, но он не расстроился особо, он ушел в бизнес, у него сейчас все хорошо, к театру не имеет никакого отношения, но играет по жизни, мам, не горюй.
1: Кстати, если мы про сцену вот заговорили, нам написала еще Викуля, она говорит: а я однажды пришла на концерт к артисту, который забыл слова песни, и я вышла на сцену и подсказывала ему.
2: Это повсеместно. Это повсеместно, как, извини, артисты, у которых есть огромное количество хитов, они просто разворачивают микрофон на стадион, да, в зал, да, и говорят: а, ну где же вы? И вот так вот
1: Викуль,
2: происходит.
1: Викуль, вы знаете, есть такие артисты, которые делают вид, что они забыли слова, чтобы вот таких красоток, как вы, вывести на сцену,
2: да,
1: и дать вам звездный час.
2: Проверочку прошли!
1: Да.
0: Русские перцы! Русские перцы на русском радио! Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
9: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
10: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
11: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: квартиру сниму на суточно ру.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: На многое человек готов закрыть глаза за банкнотами крупного номинала. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Да. Привет, страна! Привет, планета! Русское радио представляет с утра «Русские перцы». Русские перцы.
1: Расскажите, как вы попали в нужное время, в нужное место. Вот нам Нурия написала. Дело было летом, в разгар поступательной кампании. С сыном приехали в кассу железнодорожных билетов. Нам нужно было на ближайшее время купить билет в Москву. К сожалению, подходящих вариантов не было. За нами в очереди стояла женщина. Она по своим обстоятельствам сдавала два билета на поезд в Москву. Как раз вот тогда, когда нам было нужно. С сыном подождали, пока она оформит возврат, и потом сразу выкупили эти билеты.
2: Вот это подфартило.
1: Да.
2: Подфартило. У меня один раз тоже такое было, но у меня не получилось. Просто эти сдали билеты, да, и там... А в системе билеты не найдены. Видимо, там кто-то в ожидании это самое сел. А вот раньше же было удобно.
1: Антон, я с тобой не пойду никогда ни в какое. Ни в казино, ни в лотерею играть.
2: Почему? Потому что я несчастливый. Я не фартовый.
1: Это ты сказал. Но я об этом подумал. Вот в Нижневартовске живет наша слушательница. Она в мае прошлого года поехала с сестрой в Екатеринбург на недельку. У них там квартира.
2: До второго.
1: В первый же день по приезде они поехали с сестрой гулять по городу. Гуляют, значит, тут звонят из управляющей компании и спрашивают: «Вы дома?» Звонят соседи, говорят, вы их топите. В принципе, да, мы дома, будем через полтора часа. Оказалось, что в туалете, в стейке треснула труба. Мы были, кстати, ни при чем. До ночи нам ремонтировали эту трубу. Вот так вовремя мы оказались в нужном месте, а то пришлось бы срочно лететь из другого города.
2: А то что нужно делать в туалете, чтобы треснула труба от стейка? Это же ужас какой-то.
1: Не, иногда трубы сами трескаются.
2: Да?
1: Без участия человека.
2: Обветшала.
1: Да.
0: Обветшала без тебя труба. Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Звук поставим.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Настя нам написала, она в прошлые выходные оказалась в нужное время в нужном месте. Просто была дома. Когда этажом выше начался пожар, дым, естественно, повалил вверх, поэтому за водой пошли этажом вниз в их квартиру. Успела пару тазиков воды налить, а потом вспомнила все, чему учили на работе. Она все-таки 10 лет отработала стюардессой, проходила каждый год разное обучение. Сказала, чтобы вскрывали пожарный гидрант, помогла его раскрутить. Ну а дальше была уже связующим звеном между соседями, которые принимали участие в потушении. Пожар, значит, потушили даже до приезда пожарных, все живы, а еще и здоровы, потому что 2 дня ходили пешком по лестнице. Там 22 этажа в подъезде, лифты просыхали. И вот была.
2: Это получается спасение и воркаут.
1: Да.
2: Спасение и фитнес.
1: Во всем надо
2: искать.
1: Красотка,
2: героиня, молодец, лучшая.
1: Да, вот. Вот у Светы, кстати, про удачу сообщение. Она после окончания ЖД-института пришлось ей пойти работать приемы с датчиком на станцию. На должности даже среднее образование не надо.

0: вот она работает несколько месяцев вот этим приемом с датчиком, со своими двумя красными дипломами. Ужасно скучно. Зачем училась, непонятно. Но конкуренция большая, выше не берут. Однажды в ее смену приехали товарищи из управления снимать какой-то ролик на конкурс по работе железной дороги. Пришлось поучаствовать. И на удачу она спросила у ребят: слушайте, а там вам в управлении, может быть, нужен какой-нибудь дипломированный специалист с опытом? Ее взяли в управление дороги. Сейчас она IT-директор в одной из дочек. До сих пор считает, что вся карьера построена на том ролике, потому что оказалась как раз в нужное время в нужном месте.
1: Ничего себе! Вот главное не мешкать, понимаете? Главное предъявлять товар лицом, как говорится. Есть два красных диплома, все, надо сразу же говорить. Потому что хватит уже, когда ты получаешь высшее образование, а потом с этим дипломом идешь и...
0: Они у тебя в тумбочке лежат.
1: И кричишь где-то: горячая сосиска в тесте, горячая. Зачем?
0: Как говорила одна очень умная женщина: а ты ляпай, и ляпай уверенно.
1: Да, вот мы наляпали здесь. Вот.
2: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В Велкой Пуповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
7: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Красивым быть легко, только дорого. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Да, в том месте, в то время, в тот самый момент мы оказались здесь. 7 часов 3 минуточки.
2: Да, вот. И вы тоже оказались в тот самый момент. И сейчас вы здесь в нужное время, в нужном месте на русском радио.
1: Шикарно провели время. С вами спасибо огромное, что вы были рядышком. Нам это очень приятно, дорогие друзья. Давайте завтра продолжим это делать.
2: Обязательно продолжим. Давайте, будьте с нами, потому что мы завтра тоже приготовили очень интересную тему для обсуждения.
1: Будьте с нами, будьте как мы, будьте лучше нас. Вам шикарного дня, отличного настроения, чтобы все у вас сегодня заладилось. Любимые вы наши люди. Это Дима Морозов.
2: Это Антон Юрьев.
1: Это главное утреннее шоу страны.
0: Русские перцы.
1: Любим, целуем. Пока.
2: Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
4: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриф Максим Юрьевич. Угрен ИП 320-352-52-0-335-51.
5: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
6: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России вступил в силу закон, разрешающий оформлять сделки с недвижимостью онлайн с использованием биометрии. С 1 июля можно продавать и покупать квартиры без визита в МФЦ и встречи всех участников сделки, подтверждая личность продавца и покупателя по лицу и голосу. Все участники должны иметь подтвержденную биометрию. Договор подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью. Банки в соседних с Россией странах ввели комиссию за прием наличных рублей. В Беларуси за внесение купюр берут от 2 до 5% от суммы. 5-процентные комиссии действуют в Казахстане и Киргизии, а в Армении несколько банков вовсе отказываются принимать рубли, пишет РБК. С 1 апреля российские власти ограничили вывоз наличных рублей в страны Евразийского экономического союза. Для бизнеса это означает практически полный переход на безналичные расчеты с партнерами из ЕАЭС. Россияне стали чаще искать работу. С начала года количество резюме выросло в 1,5 раза, а зарплатные ожидания достигли почти 70 тысяч рублей. Наиболее заметный рост соискательской активности фиксируется в возрастной группе от 45 до 65 лет, пишут «Известия». Социологи считают, что за этим всплеском активности стоит не столько желание карьерного роста, сколько страх перед экономической нестабильностью и грядущими сокращениями. В завершении новости чемпионата мира по футболу определились еще три участника второго раунда плей-офф. В 1/8 финала пробились сборные Мексики, Франции и Норвегии. Мексиканцы уверенно победили команду Эквадора 2-0, французы не оставили шансов шведам 3-0, норвежцы одолели сборную Кот-д'Ивуара 2-1. Решающий мяч в концовке забил лидер норвежской сборной Эрлинг Холланд. Матч Мексика-Эквадор начался с часовым опозданием из-за ливня с грозой. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Макс Орлов.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Макс Орлов. На русском радио.
3: Цифры-то какие красивые. 01, 07, ну и так далее. Второй месяц лета распаковали. Ну и что будет дальше? Я думаю, что ваше сердце подсказывает уже не только словами. Поет песни уже дифирамбы этому лету, потому что оно прекрасно. Еще один рабочий день здесь, в офисе, если находитесь на работе. Ну или же просыпаетесь, есть и такие. Знаю лично таких персонажей. Надеюсь, что делаете это вместе с нашим утренним шоу «Русские перцы». Спасибо огромное вам за эту бодрость, за это утро, за эту мотивацию, это за это желание жить, в первую очередь, дышать летом. С этого часа у микрофона Макс Орлов, «Русское радио» в каждый дом и в каждые уши. И пускай нам с вами будет тепло и хорошо.

0: Реклама. Ищите надежный сервис по ремонту насос-форсунок и ПЛД-секции? Не надо ездить далеко. Мы профессионально ремонтируем насос-форсунки и ПЛД-секции в Вологде на новом оборудовании. «Дизельмастер» – ваш дизельный эксперт. Обращайтесь к нам. Город Вологда, улица Мудрова, 33, телефон 50 50 19.
1: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
2: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
3: Стирай, а я оставлю тебе наш с тобой май, в котором я тебе оставил свой рай.
2: Русское радио. Только любимая. Только лучшая. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

иногда в жизни исчезают карты, советы и, в общем-то, понятные все показатели. Налево пойдешь, что-то там найдешь, направо пойдешь, что-то там потеряешь. Вот именно тогда особенно понимаешь ценность человека, который становится рядом с твоим ориентиром. Ведь любовь редко показывает самый короткий путь, но почему-то именно она помогает выбрать самый важный. Так что да, эти самые компасы нам понятны, вот Сергей Лазарев, и с направлением тоже мы давным-давно определились. Только вперед! Далее Бандерас. Меня зовут Макс Орлов. Делайте громче и вместе.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Можно. Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: Реклама на русском.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
6: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: тебя.
1: Ай, ну как он это делает, а? Как спел. Некоторые люди так незаметно становятся частью твоей жизни, что уже сложно представить привычные дни без голоса, смеха, присутствия рядом. Наверное, именно тогда я понимаю, что настоящие чувства, вот они здесь, когда больше всего хочется сказать «не уходи» и сказать «постаньте еще ненадолго». Это Филипп Киркоров на Русском радио. Прямо сейчас мы же движемся далее и от вас точно уходить никуда не собираемся. Все это Русское радио. Делайте громче. Для вас музыка.

шанс, пускай кто-то удивляется, кто-то не понимает, а кто-то считает, что знает точно лучше про этих двоих. Главное не это, главное, что вам снова хорошо рядом, что снова есть общие шутки, разговоры до ночи, и это спокойное ощущение, мы снова вместе. А остальное пускай остается за кадром. Но потому что некоторые истории пишутся не для окружающих, они пишутся для двоих. Так что, особенно сейчас поймут меня выпускники, только вперед. Если сердце подсказывает, что нужно любить, тогда любите, что есть мочи. Русское радио здесь, у микрофона Макс Орлов, как и всегда, про любовь и не только на любимой радиостанции.

0: только лучше.
1: Все это самообман. Здесь больше нету иллюзий.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском. Реклама на русском.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: Пани, о пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12%.

0: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
1: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
2: Накопить на квартиру надо.
3: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
0: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
7: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
9: Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Новая песня на русском. Какое счастье вдвоем любить одно.
1: Какое счастье снимать свое кино. Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую песню.

чаще всего это самое счастье прячется в мелочах, которые легко не заметить в людях рядом, в разговоре, в знакомом голосе, в солнечном вечере или просто в ощущении, что сейчас все и все на своем месте. Но, наверное, секрет не в том, чтобы все время искать то самое счастье, о котором поют, говорят, а в том, чтобы научиться замечать его вокруг себя, а иногда и внутри себя в том числе. Это новинка на русском радио «Жасмин». Песня так называлась «Какое счастье». Поэтому, если вы немножечко зарядились, ну, значит, тогда все делаем правильно. И вот еще одно счастье. Уже глазами мужчины послушайте и влюбляйтесь вновь и вновь.

0: сердце. Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
6: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России с 1 июля ужесточились правила выдачи ипотеки. Под ограничения попали самые рискованные жилищные займы с высокой долговой нагрузкой и маленьким первоначальным взносом. Если человек вносит всего пятую часть стоимости жилья или меньше, для банка это сигнал повышенного риска. Как отметили аналитики, банки и без директивы ЦБ уже практически не выдают таких кредитов. Вступивший в силу лимит закрепил это документально. В России впервые за год зафиксировали рост объемов производства. По подсчетам американского рейтингового агентства S&P Global, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности вырос с 49 пунктов в мае до 50,5 пунктов в июне. Как отмечает газета «Коммерсант», показатель выше 50 пунктов – это порог, который отделяет рост деловой активности от спада. Вместе с этим экспортный спрос остается слабым, объем зарубежных заказов сокращается восьмой месяц подряд. В России увеличился спрос на сотрудников автосервисов. Количество предложений для автослесарей выросло за год на 60%, а для мотористов в 2,5 раза. Для шиномонтажников уровень вознаграждения поднялся до 125 тысяч рублей в месяц, пишут «Известия». Ранее сообщалось, что на фоне подорожания новых машин россияне стали бережнее относиться к старым автомобилям и чаще их ремонтировать. Ну и последнее. Ученые заметили, что в выходные дни дожди идут чаще, чем в будни. Специалисты объяснили это тем, что в течение рабочей недели в атмосфере накапливаются частицы пыли от транспорта и промышленности, облака уплотняются, становятся прохладнее, часто выпадают осадки. А за выходные воздух очищается и погода улучшается, пишет «Московский комсомолец». Часть специалистов относится к этой теории скептически. Они считают эффект дождливых выходных забавным климатологическим наблюдением, не более. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: На русском радио Макс Орлов.
1: Эй, всем, кто на рабочих местах, большой привет. И я подумал о том, что летом офис становится местом повышенной силы воли, потому что за окном происходит что-то подозрительно интересное. Вот я сейчас смотрю, светит солнышко, люди куда-то идут, гуляют, выгуливают, открытые веранды, ветер как-то намекает тебе, что твое место сейчас явно не здесь, не за компьютером. Ну и вообще весь твой рабочий день превращается в одну большую игру. Не забудь про задачи, не смотреть каждые 10 минут в окошко и дотерпеть до того самого момента, когда можно будет сказать: ну все, я на свободу помчался. Поэтому вас поздравляю с летом. 1 июля сегодня вы слушаете Русское радио, и наше лето точно запомнится чем-то ярким и обязательно музыкальным.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
2: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-00-335-51.
3: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
5: Вот и лето прошло, словно и не бывало.
4: Русское радио.

0: лучшее.
1: Такие девушки, как звезды, что светят в небе до утра. Такие девушки, как звезды, такие звезды, звезды, звезды, как она.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

уж чем сильнее пытаешься ее поймать, эта самая любовь, тем быстрее она улетает. А стоит просто открыть ладошку и ладошки, перестать бояться. Она сама выбирает, где ей остаться. Здесь на ладошке ее все-таки спартнуть. Да, а иногда мы сами становимся теми самыми мотыльками. Летим на свет одного человека, не спрашивая себя, почему, зачем, ну и так далее. Просто потому, что сердце уже выбрало свое направление. Это Владимир Пресняков на Русском радио. «Бабочка и мотылек». И у каждого, мне кажется, свои сравнения. Я не знаю, делали ли вы такое когда-нибудь, открывали интернет и где-то в поисковике вбивали. Что такое любовь? Я, честно говоря, делал и сравнивал это со своими ощущениями. Так вот, мне кажется, это то, что пишете именно вы. Это именно ваши ощущения. Вот как в песне Владимира Преснякова, так, наверное, и ваша правда является той самой правдой, на которой нужно равняться. На Русское радио здесь. У микрофона Макс Орлов. Но если есть любовь, берегите. Если нет, то обязательно ее найти. Самой красивой или с самым.

0: что слушает страна. Русское радио.
1: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Без комиссии.
3: Что-что?
2: Эквайринг без комиссии.
3: Что?
2: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
3: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
4: Акция для ИП/ЕЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-873-988-54-58.
7: Кот прижался холодным носом к моему лбу и замер. Походу, что-то скачивает. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499. Ты опять...

0: Песня на русском.
1: Всем привет! Это Ираки. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

думаю, что у каждого из вас есть такой человек, у которого есть солнце и свет внутри, не ослепляющий, не требующий внимания, но просто согревающий всех, кто оказывается рядом. Такой свет, конечно, ценится больше всего. Тот, который человек носит не над головой, а внутри себя. Вот светите ярко, чтобы вас было заметно. А если у вас получается, например, шутить, от чего заряжаются все вокруг, смеются, улыбаются, тогда, мне кажется, вам к нам. Да-да, если вы хотите, чтобы ваши шутки улыбались миллионы, тогда придумывайте эти самые шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. И знайте, что лучшие шутки обязательно звучат в эфире. Антон Юрьев. Авторы получают в подарок эксклюзивную футболку с текстом шутки. Ну и не знаю, как насчет всенародной славы, но очень что-то близкое к этому. Все подробности на нашем сайте. Добро пожаловать!

0: На русском радио «Русские каникулы».
1: Привет, это Петр Кузнецов. Друзья, считаете ли вы себя опытными путешественниками? Ну, не беда. Во-первых, у вас есть русские каникулы. Во-вторых, эксперты перечислили лучшие страны для начинающих туристов. Таковым лучше отправляться в Юго-Восточную Азию. Серьезно, сам удивлен. Тем не менее, специалисты опросили людей, которые объездили больше 150 стран, и почти все рекомендовали начинать изучение мира именно с этой части. Главная причина – путешествия на Юго-Восток будут простыми и недорогими. По словам опытных туристов, такие направления, как Таиланд, Сингапур, Малайзия и Индонезия, может позволить себе человек с любой финансовой ситуацией. Ну и, конечно, с желанием туда поехать. Кстати, безопасность — вот еще один секрет популярности Юго-Востока, по мнению экспертов. Тоже спорно, но им, наверное, виднее. А вот с чем точно соглашусь, так это с отсутствием необходимости брать с собой кучу вещей. Местная погода позволяет не перегружать багаж. Кстати, очередной сезон доказывает все вышеперечисленное специалистами. Таиланд продолжает удерживать лидирующие позиции по продаже пакетных туров среди россиян, а на втором месте Шри-Ланка. В общем, всем русские каникулы. Будьте с нами, чтобы ничего не пропустить. До встречи в самолете или на пляже. Да, и с новым опытом вас!
0: Русское радио.

даже не знаю, насколько часто смотритесь в зеркало вы. И мне кажется, летом я вообще прохожу мимо, потому что одежды минимум, равно как волос на голове. Поэтому пускай вы выглядите шикарно всегда, просто потому что лето, солнце светит, и ваш заряд внутри, его хватает на всю рабочую неделю. Ну, а дальше выходные, дальше будет подзарядка. Это Хана на Русском радио прямо сейчас. Музыка на этом не заканчивается. Наше лето продолжается. 01.07 на календаре. Если вдруг вы сегодня отмечаете свой день рождения, ну, конечно же, поздравляю. Особенно поздравляю тех, кто отмечает свою дарочку у нас в офисе. Обычно это сразу попахивает пирогами какими-то, поэтому заскакивайте в гости обязательно. За все остальное отвечает настроение и музыка Русского радио. Меня зовут Макс Орлов. Всем большущий привет.

0: Руку, там,
1: ну, давайте, давайте, уже, конечно.
0: Правда, пополам хотел, ну, ладно, не буду.
1: Хорошо.
2: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капи».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
3: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Русское радио приглашает.
5: Юрий Стоянов.
6: Дед – это я.
5: Федор Добронравов.
7: И я, дед Славик, тоже.
5: Впервые вместе на большом экране.
8: Таких дедушек не бывает.
5: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». Кино с 16 июля.
9: 6+.
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-й.

0: церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
1: 15+. Июнь, июль, август. Время, когда родители понимают, что учителя говорили об их детях правду. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: дожди.
1: Не знаю, как насчет иногда. Мне кажется, хочется всегда, особенно летом. Поэтому, если летом вам, как и всегда, хочется сделать его незабываемым, ярким, тогда проведите незабываемые спортивные выходные в Нижнем Новгороде вместе с русскими перцами. Да-да, у нас есть 3 поездки на двоих до 24 июля включительно. Снимите видео со своим уличным спортивным достижением, загружайте его на сайт rusradio.ru, путь, куда вы знаете точно, ну или же размещайте на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское радио на спорте». Все пишется, естественно, в одно слово. Итак, с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для финала. И все подробности, конечно же, там же на сайте rusradio.ru. Знаю, верю, все у вас обязательно получится.

скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково,

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя
1: никому. Привет всем выпускникам. Под них, под эти песни влюблялись, и мы тоже под них обещали не теряться. Под них казалось, что впереди целая жизнь, и все обязательно получится. И вот так вот стоит услышать первые ноты спустя годы. Ты снова немножко выпускник с теми же мечтами, надеждами и ощущением, что лето только начинается, как и твоя влюбленность. Так что всем, кто зовется гордым словом выпускник, я вас поздравляю. Это Русское радио. Лето точно запомнится этими яркими моментами.
2: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
3: Сегодня днем в Вологде, по данным Яндекс Погоды, будет малооблачно и плюс 24 градуса. Вечером плюс 22, а ночью 14 градусов выше 0.
2: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
12: Птица счастья была подозрительно синей.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?
13: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
2: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде приступили к ремонту русского дома. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В рамках ремонтных работ предусмотрено обновление фасада, кровли и витражного остекления. Фасад здания рабочие облицуют керамогранитом в том же цвете, что и прежнее оформление. Сообщается, что русский дом сохранит привычный архитектурный облик. Завершить работы планируется в начале следующего года. На ремонт выделено 96 миллионов рублей из областного бюджета. За несколько месяцев этого года площадку посетили более 30 тысяч зрителей. На площади порядка 1000 гектаров выполнили покос в Вологде. Результатами покосов травы с начала сезона поделился глава Вологды Сергей Жестянников. За минувшие сутки работы выполнены на площади порядка 14 гектаров. Силами Зеленстроя выполняется покос на улично-дорожной сети. Силами МАУК парки Вологды территории в парках и скверах. Также по договору с подрядчиками в городе проводят обработку городских территорий от клещей. Отдельное внимание уделяют борьбе с борщевиком. Комплекс мероприятий включает механическую и химическую обработку на общей площади более 140 гектаров. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Русском радио.
1: Вы сегодня проснулись, обратили внимание на календарь. Первый день второго месяца лета, и внутри сразу где-то что-то, знаете, включается. Такой режим больших ожиданий, и еще столько всего впереди. Закаты, поездки, встречи, купания, разговоры. Июнь был как будто бы только разминкой, а вот июль обычно берет все самое лучшее от лета. И щедро делится этим с нами. Главное, не откладывать на потом. И вообще у лета есть одна особенность. Оно проходит гораздо быстрее, чем нам хотелось бы. Поэтому музыку громче, музыку в уши. С вами Русское радио, у микрофона Макс Орлов. Абсолютно солнечная летняя музыка для вас.

0: Реклама.
1: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
2: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
5: Пока я завтракал, стемнело.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна? И как бы ни старался, никак...

чувства не исчезли, не потому что стало все равно, а потому что доверие, друзья мои, штука очень и очень хрупкая. Ее долго строят, это самое доверие, берегут годами, а потерять можно всего за один момент. И именно поэтому любовь держится не только на чувствах, она держится на словах, которые совпадают с поступками. Поэтому храните это самое доверие, а иначе слушать вам эту песню еще долго. «Я тебе не верю», Лепс и Аллегрова на волнах Русского радио. Это с одной стороны, а с другой стороны Юлианна Королова, которая сейчас про любовь и глубокие чувства. Да-да, такие же, как у нас к вам, дорогие слушатели, потому что без вас наше большое музыкальное сердце точно бы не билось. Для тебя...

0: Реклама на русском.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+. Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!» Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: И это алая помада. Она, конечно, умеет превращать обычный день в особенный, не знаю, поход в магазин, почти выход на красную дорожку. И кажется, женщины любят ее не только за красоту, а за то ощущение, что когда вместе с ярким цветом на губах появляется чуть больше уверенности в себе и точно огня в глазах. Наталья Подольская прямо сейчас. Дальше больше. Дальше алых помад будет еще больше однозначно. Меня зовут Макс Орлов. У нас Ирина Дубцова, Сергей Лазарев. Совсем скоро и прямо сейчас новинка. Ловите.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

отпустил, а внутри все равно остается голос, воспоминания, какие-то картинки. Ну, не просто так чувство называют любовью. Это та самая любовь, та, которая всегда просит остаться. Всегда благодарная что за то, что однажды вы встретились, за то, что случилось. И когда она заканчивается, все равно ощущения внутри остаются. Ладно, чувств вам и, самое главное, взаимности. Пускай этим летом случится маленькое чудо, ваше личное, персональное, о котором будете потом говорить, вспоминать, и самое главное, оно подарит вам невероятные ощущения. Русское радио здесь, прямо сейчас Ирина Дубцова. «Девчата» — это большой музыкальный совет вам.

0: Реклама на русском.
1: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
2: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
1: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
3: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Русское радио на спорте.
6: Нам покоряются рекорды.
5: С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
7: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
8: Подробности на русрадио.ру. 12+.
9: Русское радио приглашает.
10: Мороженое, чипсы.
11: Таких дедушек не бывает.
12: Отец твоего отца.
9: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
11: Нам надо их помирить.
9: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
8: 6+.
5: Русское радио представляет Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» встречает друзей у стен Московского Кремля с 21 по 30 августа на Красной площади. Военные и фольклорные коллективы, дефиле и плац-концерты, танцы и песни со всего света. Праздник единения народов и государств.
8: 0+. Реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
14: Я всегда поступаю правильно! После того, как испробую все остальное. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Думаю, что эффект бумеранга знаком всем и каждому. Когда улыбнулся человеку, и однажды улыбка возвращается обратно, помог кому-то, и помощь приходит оттуда, откуда не ждал. Ну, а если где-то нагрубил, обманул, поступил некрасиво, у бумеранга, как назло, отличная память, и тут возвращается. Поэтому многие хорошие поступки стоит делать хотя бы из соображений личной безопасности. Мало ли, с какой скоростью это все полетит потом обратно. Анна Семенович, а слава напоминает мужчинам, мы все видим, мы все смотрим. Но мы обижать, конечно, не собираемся. Наоборот, я бы даже сказал, воспевать эти самые глаза не только напротив. Так метко.

бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Отпускное настроение начинается с чемодана, дорожной сумки, яркого чехла. Трендовая дорожная коллекция уже в продаже. Универмаг «Золотой ключик», Ленинградская, 85.
4: Действует система дисконтных карт.
5: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
6: Посетите бутик натуральной косметики из Прованса «Локситан» в «Золотом ключике». Пройдите бесплатную диагностику и подберите уход для вашей кожи. Универмаг «Золотой ключик», Ленинградская, 85.
7: Профнастил S21, S8, MP20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профильцентр.
8: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-00-335-51.
9: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Лучше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Центробанк предупредил о влиянии ситуации на топливном рынке на инфляцию. Давление может оказаться более продолжительным, отмечается в резюме регулятора по итогам заседания по ключевой ставке. Заседание состоялось еще 19 июня, но документ опубликовали только сейчас. Как заявили в ЦБ, поскольку бензин и дизель входят в потребительскую корзину, рост цен на них напрямую сказывается на инфляции. Ранее первый зампред Банка России Алексей Заботкин говорил, что регулятор учтет ситуацию на топливном рынке в июльском прогнозе по инфляции. Будет ли повышена эта оценка, замглавы ЦБ не уточнил. Следующее заседание по ключевой ставке, уже не промежуточное, как в июне, а опорное, с анализом экономической ситуации и прогнозами, Банк России проведет 24 июля. Герой России Владислав Головин, известный также по позывному «Струна», переизбран начальником главного штаба юнармии на слете организации. Участники подвели итоги работы за 5 лет, приняли обновленную редакцию устава движения, а также наградили выпускников Алену Жукову и Семена Жукова, оказавших первую помощь пострадавшим при атаке вражеского беспилотника в Донецкой области. По словам Головина, главная цель его работы после переизбрания – добиться, чтобы молодые граждане нашей страны идентифицировали себя как патриоты Родины. Эту задачу Герой России определил как главную в целом для всей системы наставничества в стране. Ну и последнее. Ученым запретили самовольно вступать в контакт с пришельцами из космоса без одобрения ООН. Согласно директиве Международной академии астронавтики, после подтверждения подлинности инопланетного сигнала, астрономы должны немедленно доложить об этом мировой общественности, но перед этим провести несколько экспертиз, чтобы исключить ошибку. Документ стал первым за 1,5 десятилетия крупным пересмотром протоколов, касающихся внеземных контактов. О развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

А на календаре 01.07, тот самый момент, когда лето официально переходит из режима разогревчик в режим основное действие. Ну и да, список планов, конечно, внутри не становится меньше, наоборот, хочется успеть еще больше, куда-то поехать без планов, увидеть, чему-то научиться, где-то побывать, обязательно хотя бы пару раз сказать, вот ради таких дней и существует лето. Ну, Юль вообще не любит скромных планов, а любит большие списки желаний, спонтанные решения и ощущение, что впереди еще целая маленькая жизнь длиною в один месяц. Ладно, делайте, вершите. С вами было, есть и будет обязательно Русское радио. Значит, что всегда и во всем обязательно вас поддержим.

0: Реклама. Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
1: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
0: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
2: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
3: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
4: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
5: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в Маяке. Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах Маяк. Вологда, Преображенского 30 и Машиностроительная 43А.
6: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине Бобер. Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологда, улица Ярославская, 11А.
7: Все, снял дверь с холодильника. Она только мешает.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна.
8: Ветер меняет направление.
0: Русское радио.
9: Если кольцо, значит мы вместе. И ничего нет крепче.
0: Слушайте лучше. Любимое на русском.

А на Асте Дима Билан. Закружили. Вообще кружить вдвоем в танце — это по-нашему, это по-летнему. И неважно при этом, сколько вам лет. Вы молоды, выпускник, и первые чувства, за которыми хоть на край света. Ну или же, не знаю, как я, давно в браке, с родительским многолетним опытом. Устраивайте себе моменты счастья иногда под луной, звездами, ну или на закате. Да-да, сдерживать себя не нужно, особенно когда нотки знакомой вам песни уносят вас в прекрасные воспоминания, когда было безоблачно и безответственно хорошо. Вот таких историй и песен особенно много обычно рассказываете в столе заказов русского радио, обычно, и он в следующем часе, не забывайте. Ну и, кстати, для любителей, и я бы сказал, ценителей, именно в столе заказов со следующей недели на русском радио мы будем дарить пригласительные на стадионный концерт, обожаемый и любимый несколькими поколениями группы «Руки вверх» в честь их 30-летия. Да-да, и это еще не все. Победителей ждет личная встреча с Сергеем Жуковым. Так что будьте с нами и ловите эксклюзивные подарки в эфире. Да так, чтобы хотелось не только танцевать, но и подпевать. Ну, как обычно бывает, под звуки русского радио.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу — группа «Серебро». Серебро. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: круглосуточно ром.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Хм.
1: Откуда берется гром?
2: Ну,
1: зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Русское радио представляет международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» на Красной площади с 21 по 30 августа. Объединяем сердца и континенты. «Нолюс» реализуется при финансовой поддержке Минкультуры России.
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Какую суперспособность я бы хотел иметь? Ха! Платежеспособность! Рекламная служба Русского радио. 5797799. Код 499.
8: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

не знаю, что же делать с нами лето. Хочется открыть окошко, включить музыку так, чтобы ее слушала и услышали еще пару кварталов. И все твои соседи. Хочется ехать куда-то без особой цели, обязательно с открытыми окнами. Почему-то начинаешь улыбаться чаще прохожим, легче знакомиться, меньше злиться по пустякам и чаще говорить «да» каким-то спонтанным, даже иногда бредовым идеям. Лето вообще делает из взрослых людей слегка счастливых подростков. Ну и знаете что, это, пожалуй, одна из лучших его суперспособностей. Так что да, под звуки группы «Добро» мы движемся далее. И дальше, как известно, больше. Русское радио, Макс Орлов. Всем здравствуйте.

такие простые слова, знаете вы. Скучаю, спасибо. Я рядом, береги себя и так далее, и так далее. Никакой тебе высокой литературы, красивых оборотов, громких речей. Именно такие простые слова иногда звучат гораздо больше и ценнее целых страниц текста, потому что дело редко бывает в количестве слов, гораздо чаще в человеке, который их произносит. Так что говорите чаще. Вот и я говорю, что серебро будет сегодняшним вечерним гостем в нашей программе «Вечер на русском», который стартует в 18 часов, поэтому не пропускайте. Серебро сегодня в гостях. Ваши вопросы, конечно же, все они пригодятся. Прямая видеотрансляция из студии «Русского радио» на сайте «русрадио.ру» и в официальной группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Не пропустите. 18.

0: смешные шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
5: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Русское радио на спорте.
7: Нам покоряются рекорды.
1: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
8: Привет!
9: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
5: Подробности на русрадио.ру. 12+.
1: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
5: 12+.
10: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
11: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

вообще есть у любви одна забавная особенность. Чем ее больше, тем сильнее хочется еще. Потому что даже когда рядом, когда все в порядке, она все равно про себя думает. Ну вот обними, ну вот поцелуй, ну пододвинься поближе. Ладно, о своих историях, любовных не только, будете рассказывать в следующем «Музыкальном часе», имя которому стал заказов. Час привет и поздравлений. А пока музыка в уши и лето каждый дом.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: «Мясной гурман».
9: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое. Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В России вступило в силу несколько важных законов и постановлений. Так, с 1 июля в стране повысили НДС на продукты с заменителем молочного жира. Их убрали из льготного перечня, и налоговая ставка по ним поднялась с 10 до стандартных 22%. Кроме этого, ужесточились правила ремонта квартир. Строже будут наказывать за скрытие труб за плиткой или монолитными коробами, а также за расширение или перенос так называемых мокрых зон – ванных комнат, санузлов и кухонь. И еще одно нововведение. Изменились правила назначения компенсации за оплату коммунальных услуг. Если раньше компенсацию для льготников считали от фактических расходов по счетчикам, заплатил больше, получил возврат больше, то теперь размер компенсации за ЖКХ будут высчитывать от региональных нормативов потребления и утвержденных тарифов. По мнению аналитиков, суммы компенсации уменьшатся, особенно для тех, кто тратит ресурсов больше установленных нормативов. Российские птицефабрики сократили производство куриного мяса. Причина – падение рентабельности на фоне роста затрат на корма, логистику, топлива и обслуживание дорогих кредитов. Об этом газете «Известия» рассказали представители рынка. В Минсельхозе отметили, что объемы производства мяса птицы по-прежнему позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. Во второй половине года ожидается постепенная стабилизация производства. Ну и последнее. Россиянам разрешили носить сандалии с носками. Модные дома заявили, что это уже не ошибка и не признак дурного вкуса, а модный трюк. Тренд набирает обороты. Представители рынка объяснили это тем, что модные тенденции в последнее время все чаще ориентируются на индивидуальность и комфорт. Представители модной индустрии добавили также, что носки под сандалии можно выбирать не обязательно под цвет остального наряда. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках ближайшей, менее чем через час.
0: Новости. Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: знают.
1: Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: будет раз за разом. Здесь русский хор, три песни сразу.
1: Русский хор.
2: А прямо сейчас разыграем пиццу от пиццерии «Дебра Пицца». Сейчас одновременно прозвучат три песни. И ваша задача угадать двух исполнителей или два названия композиции. Слушаем внимательно.

0: Русский хор прозвучал, и я жду ваши ответы. Отправляйте их на наш номер плюс 7921-149-104,9 в наши мессенджеры. И тот, кто будет третьим, заберет пиццу себе. Всем удачи!
1: Реклама спонсора.
2: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте dobrapizza.ru. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранное ИП 320-352-500-033-551.

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Всем привет! Мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.

0: карту для новоселов. Получай 50 тысяч бонусных рублей на товары для ремонта и стройки. Заезжай Чернышевского 147А, Конева 36, Пошехонское шоссе 18, Вологде. Подробности у продавцов. Акции действуют до конца 2026 года.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО СЗ «Чередомстрой».
6: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
7: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
8: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о налоговых изменениях для топливного рынка. Поправки содержат несколько ключевых новаций. Так, документ разрешает смешивать бензин с компонентами, повышающими октановое число. Акцизом будет облагаться только так называемый прямогонный бензин, в который еще не добавлены присадки. При этом дается отсрочка в 3 месяца на выплату акциза. Закон направлен на стабилизацию топливного рынка. Верховный суд дал разъяснение по оспариванию сделок с недвижимостью. Согласно постановлению, заблуждение продавца при продаже жилья не считается достаточным основанием для признания сделки недействительной. Такой подход Верховный суд закрепил в обзоре судебной практики, пишет РБК. В документ также включена правовая позиция, согласно которой договор дарения квартиры может быть признан недействительным как подозрительная сделка в рамках дела о банкротстве. Другим новостям. В России с 1 июля началась обязательная маркировка сладостей. Нововведение охватывает широкий ассортимент, включая шоколад, карамель и жевательную резинку. Покупатели смогут в один клик проверить легальность и безопасность продукции через мобильное приложение «Честный знак». Аналитики по-разному оценивают влияние маркировки на стоимость товаров. Одни уверены, что цена увеличивается на 10-20%, другие заявляют о минимальном росте. Ну и последнее. Работодатели стали чаще искать сотрудников с навыками работы на конкретном оборудовании. Такое требование упоминается в 400 тысячах вакансий. Это на 20% больше, чем в прошлом году. Помимо профессиональных компетенций, работодатель высоко ценит личные качества кандидатов, исполнительность, дисциплину и добросовестность, а также умение работать с людьми и неконфликтность. Ранее сообщалось, что россияне старше 45 лет стали чаще искать работу. На этом у меня пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости на русском. Иван Соловьев. Соловьев. На русском радио Иван Соловьев.
2: Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте, мои любимые слушатели Русского радио. Очень рад поздороваться с вами в эфире. Как ваши дела, как настроение? Ну, все, снова мы изнываем от жары. Я говорю сейчас про Москву, а я говорил. Помните, говорил, было прохладно, ныли от прохлады. Сейчас, говорю, наступит жара, будете ныть от жары. Вот, пожалуйста, сегодня уже человек, наверное, 5 попались мне навстречу, знакомых. Да, даже здесь у нас в офисе, который, ой, жарко, ой, как жарко, ой, что ж делать. Ребята, кстати, от жары очень хорошо спасает, да, теплый зеленый чай. Именно теплый, не горячий, не холодный, а теплый зеленый чай. Попробуйте. Вы слушаете Русское радио. Ну, давайте, конечно же, буду радовать лучшей музыкой. Дмитрий Маликов, «Моя Мишель» с новинкой и Джонни прямо сейчас.

0: Реклама. Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт стройландия.ру. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
1: О, стройландия.ру. 46-0-60. Год Оренбург. Эстатомчики 28А. ОГРН 115-564-804-59-63.
2: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

Повернуть назад — это не про нас, это не про русское радио, это не про слушателей русского радио. Только вперед! Мчим вперед навстречу спортивным выходным. Уже в августе, ребята, в августе русские перцы отправятся в Нижний Новгород на спортивные выходные и приглашают вас с собой. Шикарное приглашение. У нас есть 3 поездки на двоих. Что нужно сделать? Нужно до 24 июля включительно снять видео со своим личным спортивным достижением. Загрузить его на сайт русрадио.ру или разместить на своей страничке в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники с хэштегом «Русское на спорте». В одно слово, хэштег такой. А с 13 июля русские перцы начнут выбирать победителей дня для грандиозного финала. Подробности также смотрите на сайте русрадио.ру, категория 12+. Ребята, спорт — это же про нас. Я желаю вам удачи. Ну и прямо сейчас предлагаю подвигаться. Засиделись, наверное, на рабочем месте. Впереди группа «Непара» и Сергей Лазарев прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня всем!

0: вот оно какое!
1: Наше утро! Русские
2: перцы! Руководитель лично поздравляет каждого с днем рождения, с профессиональными праздниками. И, внимание, подарки на Новый год. Например, полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом.
3: Вот это кайфово.
0: Представляете? Это кайфово. Но тут есть вариант, что как бы начальник хочет от кого-то избавиться.
3: Можно же передарить.
0: Передарить нельзя.
3: Почему это?
0: А сегодня на воздушном шаре у нас летит Димочка Морозов. До свидания.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. О кино, про кино и не только. В пятницу в 11:30. О самых интересных кинособытиях рассказывает Петр Кузнецов. Афиша на русском радио. Реклама на русском.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
12: Русское радио приглашает.
13: Юрий Стоянов.
14: Дед, это я.
13: Федор Добронравов.
15: И я, дед Владик, тоже.
13: Впервые вместе на большом экране.
16: Таких дедушек не бывает.
13: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
17: 6+.
18: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+.
0: Какая у меня диета? Невкусное нельзя! Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Да всем хочется, всем слушателям русского радио хочется попасть на концерт группы «Руки вверх». Ну кто же об этом не мечтает, да, признавайтесь. Признавайтесь, мечтаете подпевать любимым песням, мечтаете услышать их вживую. А как насчет того, чтобы встретиться с кумиром лично? Ой, тут вообще мечта, мне кажется, запредельная. В общем, ребята, я это все к чему веду. Со следующей недели в столе заказов мы, Русское радио, будем дарить пригласительные на стадионный концерт «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия легендарной группы. И, внимание, будет личная встреча с Сергеем Жуковым. В общем, ваша мечта все ближе и ближе, чем вам кажется. Не пропустите эксклюзивные подарки в нашем эфире со следующей недели. Ну а пока предлагаю немного порепетировать, да? Прямо сейчас будем подпевать и, может быть, даже... Да не может быть даже, а я уверен, будем танцевать. Руки вверх в нашем эфире. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро вернусь.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, не коснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел.

0: Ой, ну привет, 90-е, не называй меня малышкой. Ну кто не смотрел этот фильм? Да, конечно, смотрели. Ходили толпой к тому, у кого был видик, ну, ко мне приходили, да, и смотрели, да, по нескольку раз. Сегодня, кстати, Памела Андерсон день рождения отмечает. Вот, женщина с возрастом поняла, что лучше все натуральное. Так что, девчонки, 100 раз надо подумать, прежде чем принимать какое-то такое решение. Вы слушаете Русское радио. А так, теперь все по-взрослому. Григорий Лепс и Мот в дуэте. Аня Лорак и совершенно новая песня исполнит Марфа через пару мгновений здесь на русском. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем хорошего дня, отличного настроения и шикарной погоды.
1: Новая песня на русском.

0: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 13+.
3: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АУ «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
4: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: оставьте силы на вечер, потому что вечером, вечер на русском, наше вечернее шоу, ребятки, не пропустите, в 18.00, сегодня к тому же красота. Красота будет зашкаливать в нашей студии, мы ждем гостей, группа «Серебро», три молодые, красивые, талантливые девчонки к нам придут, не пропустите, и к тому же можно будет не только нас услышать, но и посмотреть. Прямая видеотрансляция из студии «Русского радио» на сайте rusradio.ru и в официальной группе «Русского радио» в «Одноклассниках». Начало шоу в 18.00. Можете поставить себе даже в телефон напоминалку, чтобы не пропустить. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа еще много отличной и любимой музыки. Артур Пирожков тому подтверждение. Прямо сейчас.
1: Если

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские перцы. Мы не бреем бороды, мы не стрижем волосы, мы не управляем городом, мы зарабатываем голосом. Главное Вау. Утреннее шоу страны «Русские перцы» здесь на русском радио. Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов.
1: Доброе утро. Главное про бороды. Хорошо, что у меня нету.
2: Да?
1: Я прям перепугалась.
2: Отлично. Там... Давай, Димочка, слезай с табуретки, пожалуйста. Давай, продолжай эфир. Все хорошо. Скишот был хороший.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.
3: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
4: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Устали от шума и запаха бензина? Покупайте Greenworks в магазине «Бобер». Газонокосилки, триммеры, цепные пилы, электроинструмент. Инструмента много, аккумулятор один. Greenworks. Ждем вас в Вологде, улица Ярославская, 11А.
6: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо.

все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу бегу.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Завершилось обновление фасада луча в Вологде. Все 5 пролетов фасада луча приведены в порядок, смонтирован навесной фасад. Также демонтирована реклама, которая не соответствовала требованиям благоустройства. Работы проводились в 2 этапа. Первый начался в октябре прошлого года, а второй в апреле текущего года. Фасад выполнен в соответствии с дизайн-кодом Вологды. Здание привели в порядок за счет средств собственников. На всех этапах работы процесс сопровождали и контролировали представители администрации города. Работы приурочены к 880-летнему юбилею Вологды в следующем году. В Вологде приступили к проверке школ перед началом нового учебного года. Для проведения проверки образовательных учреждений создана специальная комиссия. В нее вошли сотрудники Управления образования администрации Вологды, профсоюза работников образования, ОМВД, ГИБДД и общественники. Члены комиссии проверяют готовность зданий, документацию, состояние учреждений, текущий ремонт и материально-техническую базу. Проверки пройдут в период с 25 июня по 8 августа. Всего комиссии необходимо посетить 42 школы, 73 детских сада и 4 учреждения дополнительного образования. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Эх, малинка пошла. Прислали мне сейчас видео, значит, соседи. Ой, крупная, яркая, сочная, сахарная. Ну, это я уже предполагаю, как в прошлом году, собственно. Обязательно в этот раз сварю баночку малинового варенья. А может быть, даже две баночки. Потому что зимой вот чувствуешь какое-то недомогание. Чай с малиновым вареньем, да с лимончиком. Все. Все как рукой снимает. Самое лучшее проверенное средство. Вы слушаете Русское радио. Вообще, ребятки, не болейте, берегите себя. Сейчас вот у нас здесь в Москве очень жарко, поэтому под кондиционерами аккуратнее. Я знаю, в автомобилях любят нагнать холода. Лучше где-то 22-23 градуса. Вот это безопасно для здоровья. Вы слушаете Русское радио. Впереди Елена Север. Звонки прямо сейчас. Меня зовут Иван Соловьев. Мой вам привет. Привет.

0: Реклама. Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
1: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
0: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
2: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине «Мира 42».
3: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
5: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио. Большое.

я считаю, отличный план на ближайший вечер. Берем жен, мужей и вперед снимать наши спортивные достижения на видео. А зачем, спросите вы? А я вам сейчас все подробно расскажу. Чтобы провести спортивные выходные в Нижнем Новгороде с русскими перцами. Так вот, нужно снять на видео спортивные достижения до 24 июля включительно. Загрузить его на сайт rusradio.ru, ну или разместить на своей странице в соцсетях ВКонтакте или Одноклассники. И обязательно указать хэштег «Русская на спорте». Одним словом. И мы подарим 3 поездки на двоих. Более такие подробные подробности на нашем сайте rusradio.ru. О, спорт и жизнь, о, спорт и сила. Кстати, дай мне силу. Прямо сейчас об этом Дмитрий Колдун в нашем эфире. Скоро появится Ирина Дубцова, именинник Александр Панайотов. Поздравляем Александра с днем рождения. Ну и вообще оставайтесь в нашей компании, компании Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Доброго дня.

0: шутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Реклама на русском.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Сезон «По тебе что-то ползет» объявляется открытым. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: тебе скучаю. Я беременна. Мам, я замуж.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Крабачковые оладьи. Нет, вам не послышалось, я не оговорился. Именно крабачковые. Это оладьи из кабачка и крабовых палочек, наших с вами любимых. Рецепт, ребята, простейший, а результат отличный, наивкуснейший. Других не держим, уж извините. Слушайте внимательно. На крупной терке натираем кабачок, отжимаем жидкость. Разминаем и разбираем вилкой крабовые палочки на волокна. Сыр твердый также натираем на крупной терке. Все это объединяем, добавляем измельченный укроп, сырое яйцо и немного соли. Тщательно перемешиваем. Внимание, ребята, если вам захочется добавить муки, не делайте этого. Просто хорошо разогрейте масло в сковородке и столовой ложкой формуйте оладьи. Обжаривайте с двух сторон до румяной корочки. Готовым оладьям надо дать немного остыть, они приобретут тогда более плотную форму. И подавайте с любым любимым соусом. С майонезом, например. Просто, быстро и очень вкусно. Обязательно приготовьте себе завтра на завтрак. Ну а рецепт сохраните уже сейчас. Он вас ждет в моем кулинарном канале в Макс. Открывайте мессенджер Макс. Открывайте. В поиске наберите Иван Соловьев. Вот он, мой кулинарный канал. Подписывайтесь и сохраняйте себе рецепт. Приятного аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. В 19 часов. Гость шоу — группа «Серебро». Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Русское радио приглашает.
8: Мороженое, чипсы.
9: Таких дедушек не бывает.
10: Отец твоего отца.
7: Юрий Стоянов, Федор Добронравов борются за внимание внука.
9: Нам надо их помирить.
7: Два главных деда в комедии «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
11: 6+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и новомода. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль «Белые

0: Да ну нет же, если вы только-только включили русское радио, конечно же, это не зря. Стол заказов впереди нас всех ждет. А что это означает? Это означает, пришло, ребятки, время насладиться приветами, поздравлениями и пожеланиями. 8-916-003-105-7 – это номер для ваших сообщений. Пишите в личные сообщения в мессенджере, например, в мессенджер Макс. И там же, в нашем канале «Русское радио», сейчас мы опубликуем пост о том, что стол заказов начинает свою работу. В комментариях оставляйте свои приветы, поздравления и пожелания. Стол заказов начнется в 17.00, сразу после выпуска новостей. Меня зовут Иван Соловьев. Я желаю всем отличного настроения. Это раз. И шикарного наступающего вечера. Это два. Пока, хватит.
1: Новая песня на русском. Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет. Это группа Биз. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Лечение варикоза лазером в клинике Говорова. Флеболог Алешин Игорь Евгеньевич. Клиника Говорова. Новгородская, 4. Звоните 57-86-61. 57-86-61.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Получи прочные знания для успешной карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
8: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио.
9: Мы штрихи.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве признали наличие дефицита на отдельных АЗС. Вице-премьер Александр Новак заявил, что ситуация связана с изменениями в логистике. Тем не менее, по его словам, в целом внутренний рынок обеспечен топливом, пишет сайт РИАМа. Зампред правительства подчеркнул, что нефтяные компании сдерживают подорожание на уровне инфляции. Тем не менее, Новак выразил надежду, что ситуация с топливом минимально отразится на росте цен и инфляционных ожиданий населения. Совет Федерации одобрил закон об упрощенной продаже жилья коррупционеров. Решили при реализации такой недвижимости отказаться от нормы о двукратном превосходстве рыночной цены над расчетной. В результате можно продать около 3000 конфискованных квартир. По мнению авторов инициативы, это поможет пополнить бюджет дополнительными средствами. Объем наличных денег в обращении за месяц увеличился на 18%. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на данные Центробанка, сейчас на руках у граждан примерно 550 миллиардов рублей. По мнению регулятора, люди все больше хранят деньги под подушкой, в том числе из-за сбоев в работе мобильного интернета. Хотя, как заявили в ЦБ, спрос на наличные не настолько большой, как это было 2 года назад. Дополнительного спроса на товары и услуги такой объем денежной массы не создает. Выпускники школ, набравшие 200 баллов по любым двум предметам на ЕГЭ, смогут получить красивые мобильные номера с комбинацией 555. Такую инициативу некоторых мобильных операторов поддержали в Минпросвещение. Особенный номер с 3 пятерками доступен выпускникам младше 20 лет, которые сдавали единый государственный экзамен в нынешнем году. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: И в это время, пожалуйста, дорогие друзья, не теряйте зря. Отправляйте привет и поздравления вот прямо сейчас, в эту минуту, в эту секунду. Заходите в мессенджер Макс, там есть наш канал «Русское радио». Находите его, подписывайтесь обязательно. Мы так и называемся «Русское радио». И вот видите, пост опубликован о том, что стол заказов стартует. В комментариях оставляйте приветы и поздравления. Ну или напишите в личные сообщения 8-916-003-105-7. Я Иван Соловьев. Как всегда, с удовольствием все это читаю. Галина Палкина. Привет, самые позитивные ведущие. Хочу передать привет своим девчулям. Не вешайте нос, девочки. Нам всего-то по 65. Ай, молодцы. Привет, любимое русское радио из Сибири. Привет, дочке Лизе. Она учится в ОМГУ. Сдает сессию в пятницу, последний экзамен. Дочка, у тебя все получится. Мы в тебя верим, ты молодчинка. А еще привет улетает сыну Егору. Отправили его на каникулы к бабушкам. Егор, не отправили, а сплавили. Плавили, скорее всего. Егор, мы тебя любим и уже скучаем. И мужу тоже большой привет. Он сейчас точно слушает русское радио. Колет дрова, чтобы зимовать было теплее. Люблю тебя, мой дорогой. Вы знаете, вот от этого сообщения веет прям добром, теплом, домашним семейным уютом. Вот, берите пример. Стол заказов русское радио. Начинаем.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пашихонское шоссе 18, Конева 36.
1: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
2: Качественные, конечно.
3: Надежные, чтобы потом не было проблем.
4: Долговечные, проверенные временем.
1: Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
5: Альпийские, баварские, французские.
6: Сережа, что ты делаешь?
5: Путешествую.
6: С открытым ртом и причмокивая?
5: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
7: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
8: Мясной гурман.
9: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
10: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
11: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
12: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
13: Ищите надежный сервис по ремонту насос-форсунок и ПЛД-секции? Не надо ездить далеко. Мы профессионально ремонтируем насос-форсунки и ПЛД-секции в Вологде на новом оборудовании. «Дизель-мастер». Ваш дизельный эксперт. Обращайтесь к нам. Город Вологда, улица Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
14: Серьезные отношения с девушкой — это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
15: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.
16: Что слушает страна?

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет. Хочу своему мужу передать и сказать, что очень его люблю. Павел Родина, ты у меня самый любимый, самый лучший автомаляр и пчеловод одновременно. Вот такой у меня уникальный муж, сообщает Елена из Нижегородской области. Действительно, автомаляр и пчеловод. Это прям такая смесь ядреная. Привет, любимое русское радио. Привет Артуру. В Бангладеш улетает. Все-таки у нас получилось. Наша встреча состоится. Это самое главное. Мы этого добились. Встреча будет, несмотря ни на что. Люблю тебя, твоя Флюза. Слушайте, ну это прям сериал. На наших глазах разворачивается уже которую неделю. Ждем продолжения. Серия номер 344. Привет, русское радио. Поздравляю мужа и отца, и любимого дедушку Павла Николаевича Шмокина. С днем рождения. Желаем крепкого здоровья, вечного везения и всего-всего хорошего. Поздравляет вся семья. С днем рождения девушку Алену Прохорову из Санкт-Петербурга. Дорогая Алена, сегодня день твоего рождения. От всей души поздравляю. Желаю мира, гармонии твоей душе. Пусть на сердце всегда будет спокойно, радостно. Верь в лучшее и надейся только на хорошее. Будь самый счастливый. Поздравил Сергей. Алина передает привет папе из Невинномысска. Я люблю тебя очень сильно. Омск на связи. Привет Алене Галкиной. Поздравляю. Вновь стала бабушкой уже третий раз. Здоровья малышки, поздравляет Люда из Омска. Дорогое любимое русское радио, привет мамуле Татьяне Коваленко из Мариуполя. Спасибо за мудрость, за поддержку, за любовь. Оставайся такой же красивой, яркой, веселой и энергичной. Я очень тебя люблю, знаю, все будет хорошо. Твоя доченька Сонечка, а вам и всем радиослушателям наилучшие пожелания.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
7: Ну?
6: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
8: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
0: Русское радио на спорте.
10: Нам покоряются рекорды.
0: С 29 июня по 24 июля. Присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт rusradio.ru. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
11: Привет!
12: Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт доступный для каждого.
13: Подробности на rusradio.ru. 12+.
14: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. Завтра на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
0: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
15: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
0: 12+.
16: Окружающих надо периодически пугать,
17: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: привет любимой мамочке Олечке из Верхнего Мамона. Димка передает. Димка передает привет с пожеланием хорошего настроения, отличного вечера. Иван, поздравляю всех слушателей Русского радио с Международным днем шутки. О как! Виктория из Санкт-Петербурга сообщает, что сегодня такой праздник. Желаю всем крепкого здоровья, позитива и почаще шутить. Только чтобы шутки обязательно были хорошие, а не плохие. Ой, и заодно напомню, присылайте свои шутки к нам сюда, на Русское радио. Лучше выберем. Их озвучит Антон Юрьев в эфире Русского радио. И авторы лучших шуток получат футболки, собственно, со своей шуткой, напечатанной на футболке. Это круто. На нашем сайте rusradio.ru все подробности можете посмотреть. Привет, Русское радио! Хочу передать привет из Мытищ лучшему коллективу от ДИР Марине, Дарье и Светлане, ваш любимый начальник. Что такое ОДИР? Потому что Мытище мне близко. Привет, Русское радио. Хорошего вам эфира, Иван. Спасибо. Привет маме Яне. У нее отпуск. Пусть у нее все будет хорошо. Поздравляем Сергея Зайцева с началом отпуска. Ждем тебя на работе скорее, Егор сообщает. Егор, да вы что? Да разве так можно? Да человек только-только ушел в отпуск, а вы ему уже о работе напоминаете. Безобразие. Марину Трунцеву поздравляем с юбилеем. Мариша, жизнь только начинается. Привет тебе из родного города. Оторвись сегодня на всю катушку и будь счастлива всегда и везде. Поздравляет Анастасия.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Огромный привет от Юли из Павловского Посада, любимой мамочки Людмиле, сестре Евгении и племяннице Стефании. От всей души я вас очень сильно люблю. Передайте привет маме Елене Сидюшкиной. Она сейчас слушает Русское радио. Просто привет. Пожелайте ей хорошего настроения, хорошего дня, всего самого наилучшего. Мамулечка, я тебя очень сильно люблю. Дочь Вероника. Привет Алексею Ильинскому. В город Киров улетает. Поехали домой, мой родной. Елена Ильинская предлагает. Стихами заговорил. Привет, Русское радио. Любимому мужу Евгению привет. И сыну Андрею. Люблю вас, мои хорошие. Ваша Наталья. Летний привет тебе, любимое Русское радио. А конкретно привет дочке любимой Лидочке. Мы с ней сидим сейчас, играем в игры и ждем, когда дадут электричество. Всем любви и радости. Ой, прекрасно. Когда, знаете, когда нет света, еще бы, если бы и не было интернета, вот тогда общение личное прям, ух, на 100% подскакивает. Привет, Иван. Каждый день смотрю твои рецепты. Неужели есть такие мужчины, как вы? Спрашивает Оксана. На все руки мастер. Благодарю вас, что делитесь с нами такой полезной информацией. Ну вот же я, вот он я, да. Да, есть такой. Вот он, я сижу здесь на Русском радио. И огромный привет хочу передать Витеньке, супругу. Он ждет меня в машине. Минимум час еще ему ждать. Знаю точно, что он сейчас на Русском радио и услышит этот привет про себя и улыбнется.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: Реклама на русском.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
3: Только 2.
4: О, как раз еще и самоката привезли.
5: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа по 2.6+.
1: Без комиссии.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссии.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
10: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
11: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway, каркасный с фильтром, 305 на 100 сантиметров, 6148 литров, всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
12: Кроме промо эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: В Ленте.
14: Говорят, через год ты над этим посмеешься. Но годы идут, а смешно не становится. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: ночью над землей.
1: Это вы неотразимые, наши дорогие любимые слушатели, и ваши сообщения. Финальная порция. Кирилл из Москвы огромный привет передает маме Наталье, папе Александру, всему коллективу Русского радио. Он сейчас в гостях у бабушки. У нас 9 вечера, Алтайский край. Поздравляю всех с началом июля. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет родителям и детям, Верунчику и Вованчику. Они проводят летние каникулы на даче. Люблю вас. Хорошей погоды вам. От Анны из Московской области прилетело это сообщение. Огромный привет любимому мужу Александру Анисимову. Он работает в огороде. Собрал ягоды, меня угостил. Хочу сказать, что он лучший муж на всем белом свете. Спасибо Русское радио за эту возможность передать привет в эфире. Привет, Русское радио. Галина на связи. Передаю привет в Ульяновск, дочке Оленьке, мужу Александру. Они у меня самые лучшие. А также привет родителям Ирине и Николаю Отякшевым. Мы сейчас гостим у них. Хорошего нам и дружного времяпровождения. Вкусного шашлыка и настоящей летней погоды. Вот на такой вкусной нотке давайте мы и закончим стол заказов на сегодня. Следующий выйдет в эфир в 22:00. Ребятки, вы большие молодцы. Спасибо вам за ваши сообщения.
2: Стол заказов на Русском радио.
1: И большой молодец Александр Пряников. Он уже здесь, в студии. А значит, скоро мы начнем зажигать. Будет вечер на русском. Все, как мы любим.
3: Да, начнем очищать города России от скуки.
1: Да.
3: Ну, погрязли люди. Миша, сейчас
1: зазевать. В этой зеленой.
3: Ужас, ужас. Так, друзья мои, что я вам хотел сказать. Сегодня у нас тема. Вам придется похвастаться.
1: Да.
3: Немножечко.

0: Погордиться в прямом
1: эфире. Мы это любим, между прочим.
0: Ну, не всегда, конечно, заставляем делать. Обычно мы просим хвалить других. Сегодня придется хвалить себя. Потому что в обществе, конечно, принято скромничать, чтобы не ранить чувства тех, кто вообще ничего не умеет делать. Понимаешь? Хватит. Потому что скромность придумали те...
1: Сколько можно?
0: Скромность придумали те, у кого вообще повода для гордости нет. А у вас-то он есть, иначе бы вы не слушали нашу программу, иначе бы вы внутренне не доросли до того, чтобы... Для чего, братан, помоги. Ну, чтобы...
1: Да, что ты мычишь? Давай.
0: Чтобы, сказать, нас полюбить, да.
1: Выкрутился, молодец.
0: Темы живы. Друзья мои, хобби, которым вы искренне гордитесь. Вот какую тему мы сегодня хотим с вами обсудить.
1: Ждем ваши истории. Наверняка, мы уверены, на 100% будет огромное количество. Заходите в мессенджер Макс, находите наш канал Русское Радио, подписывайтесь. Вот мы сейчас опубликуем пост с темой хобби, которым вы гордитесь. И, пожалуйста, в комментариях пишите истории.
0: Ну и, конечно, гордиться лучше всего... Используя свой мощный голос, понимаете, на всю страну. А для этого есть номер телефона +7 495 995 105.7. Ждем ваших историй, друзья мои. Нам всегда чрезвычайно слышать талантливых людей у нас на Русском радио.
1: Вечер на Русском, 18.00.
2: Все будет хорошо.
3: Русское радио.
2: Лето.
4: В том коридоре вещи. Понятно, где-то. Сердце много трещин, ему

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Коллекция стильных швейцарских наручных часов в золотом ключике. Для него и для нее. Золотой ключик. Ленинградская, 85.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: «Гулливер» и «Майерал» для мальчишек и девчонок – то, что нужно модным детям. Размерный ряд от 0 до 16 лет, яркие принты и натуральные ткани. «Универмаг. Золотой ключик». Ленинградская, 85.
6: Доступная реабилитация после инсульта в центре Говорова. Врачи-неврологи принимают ежедневно. ЛФК, массаж, физиотерапия, восстановление навыков ходьбы, дневной стационар. Реабилитационный центр Говорова. Вологда, улица Новгородская, 4Б. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Скучаете дома? Игровой центр «Айсберг» ждет вас. Гоночный трек, виртуальная реальность и захватывающая игра «Пол – это лава», где световой пол оживает под твоими ногами. Билеты всего от 200 рублей. Ежедневно с 12 до 18 часов. «Айсберг» – это драйв. Поселок Кувшиново.
8: Лето в разгаре, а значит, пришло время для первой распродажи июля. С 3 по 5 июля загляните на сайт stroylandia.ru. Ждем вас за скидками до 15%. Подробности акции на сайте. Стройландия. Для дома и больше.
9: О, stroylandia.ru. 46-60. Город Оренбург. Эстатомчики 28А. ОГРН 115-565-804-3963.
10: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
11: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве решили разработать меры поддержки для торговых сетей на фоне нехватки топлива в регионах. Как узнал РБК, так хотят обеспечить стабильную логистику продуктов питания. Этим занимается Минпромторг. Среди прочего, могут временно отменить штрафы для грузовиков за превышение весовой нормы. Также для транспорта ритейлеров предложили организовать отдельные заправки. Причем в ведомстве официально говорят, что торговые сети не жаловались на дефицит топлива. Банки планируют подписать меморандум о правилах информирования вкладчиков. ЦБ заявили, что обязательный стандарт уже готов. В течение полугода регулятор будет оценивать эффективность введенных требований. В частности, будут следить, как банки информируют клиентов о программах по вкладам. Также ЦБ проверит, сократилось ли количество жалоб со стороны населения. Центробанк и крупные участники рынка хотят бороться с недобросовестной практикой при оформлении вкладов. Минтруд подготовил рекомендации по трудоустройству и адаптации участников спецоперации. Среди прочего, работодателям советуют переводить военно-учетные специальности в гражданские. По этому принципу командиров рекомендуют назначать на руководящие должности. Механиков, водителей БМП и танков необходимо трудоустроить шоферами. Снайперы и разведчики могут стать охранниками высшей категории, а операторы беспилотников способны работать по профилю или стать специалистами по аэрофотосъемке. Синоптики пообещали россиянам июль в рамках климатической нормы. В гидрометцентре заявили, что в европейской части России температура ожидается преимущественно около или немного выше многолетних значений. Превышение на 1 градус прогнозируют в Мурманско-Архангельской областях, Республике Коми, Крыму и Краснодарском крае. В азиатской части страны температура также в среднем ожидается около и выше нормы. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, они уже здесь. Позвольте представить, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
3: Интересно, а где же нам еще быть, как друзья мои? С 6 до 8 вечера в Москве, как ни здесь, конечно. Вечер не наступит.
4: В ваших радиоприемниках сейчас льются наши голоса, ласкают ваш слух.
3: Они иногда льются, иногда сыпятся, иногда
4: крошатся.
3: Спасибо. Так, друзья мои, сегодня мы ищем ваши скрытые таланты и необычные хобби. И хвастайтесь. Зачем рассказывать об этом в нашем эфире? Спросите вы, отвечаем. А где вы еще об этом расскажете?
4: Конечно. На работе начнешь коллегам хвастаться, они.
3: Да уже хобби. Друзьям вообще наплевать на ваши
4: успехи. Завидовать начнут.
3: Жены, мужья уже вообще слишком устали от ваших хобби, чтобы ими восхищаться, понимаете, друзья мои. Только здесь, только у нас. Хотя бы посмеемся всей... В смысле посмеемся? Обсудим всей страной вот это вот все.
4: Конечно, давай с себя начнем. Давай. Вот у меня, ну, понятно, что готовить, ну, жарить, да, парить, это само собой. Я даже про это говорить сегодня не буду. Угу. Мое хобби последние 3-4 года, это, конечно, дача, огород. Я вот в этом году, вот я уже хвастался, еще похвастаюсь, я вырастил, прошел этап от семечка огурца и до срывания уже плода в теплице. Но финальный будет этап, когда я свои собственные огурцы, выращенные семечки, закатаю в банки. Вот.
3: И на этом твое хобби закончится?
4: Нет, зачем? Потом начну, может быть, в следующем году переключусь уже на помидоры, на перцы и т.д. и т.п. Мне нравится, в общем, наблюдать вот это от начала и до конца.
3: То есть ты собираешься превратиться в какой-то производитель плодоовощных?
4: Ну, не в масштабных таких, конечно же, масштабах. Так, для себя, ну, для тебя пару баночек.
3: Да, такие, он же приносил пару 10-литровые баночки, ребята. Едим всей семьей.
4: А ел, за ушами трещало.
3: В смысле, за ушами? Ушами. Оно и в ушах трещало, и в глазах, везде трещало. Слушайте, у меня тоже есть хобби. Ну, в смысле, этим хобби я уже там последние года 3 не занимаюсь, но раньше увлекался серьезно горные лыжи. Горные лыжи.
4: Ты горные лыжи?
3: Да.
4: Они у тебя сейчас где, на балконе?
3: Да, на балконе. Пылятся. Сейчас, если горнолыжники нас слушают, они поймут, конты ржавеют уже.
4: Господи.
3: Вот, но пятки иногда честно. Ну да, год 3-4. А раньше прям, ну, понимаешь, как нужно любить свое хобби. во-первых, чтобы зимой, это же зимний, летом не позанимаешь.
4: Понятно, конечно.
3: Надеть на себя килограммов 5 снаряги.
4: Мне кажется, даже больше.
3: Ну да, там тяжелее. Все такое должно быть теплое. Лыжи сами по себе, да. И влезть на гору.
4: Ты уже устал.
3: Да, холодно, понимаешь. Потом, когда ты едешь вниз, как бы ты хорошо не умел кататься, все равно страшновато. Ну вот такое хобби.
4: Классное хобби.
3: Самое себя истязать, да.
4: Ребят, хвалитесь своими хобби. 8-916-003-105-7. Личные сообщения в мессенджере и также в мессенджере Макса. В нашей группе мы опубликовали пост с темой. В комментариях ждем вашей истории.
3: Ну и хвальните, используя телефон плюс 7495-995-105-7 на всю страну. Поди плохо.
0: Вечер на

0: предлагает уникальную карту для новоселов. Получай 50 тысяч бонусных рублей на товары для ремонта и стройки. Заезжай. Чернышевского 147А, Конева 36, Пошехонское шоссе 18, Вологде. Подробности у продавцов. Акции действуют до конца 2026 года.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Для всех, кто знает толк в настоящих украшениях, это шок. Скидки до 90% в Ювелирторге.
3: Теперь еще больше товаров со скидками до 90%.
2: Ювелирторг. Драгоценное. Настоящее.
4: Акция до 15 августа 2026 года. Подробности в магазине Мира 42.
5: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
6: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в Маяке. Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах Маяк. Вологда, Преображенского 30 и Машиностроительная 43А.
9: Ищите надежный сервис по ремонту насос форсунок и ПЛД секции? Не надо ездить далеко. Мы профессионально ремонтируем насос форсунки и ПЛД секции в Вологде на новом оборудовании. Дизельмастер. Ваш дизельный эксперт. Обращайтесь к нам. Город Вологда, улица Мудрова, 33. Телефон 50 50 19.
10: Птица счастья была подозрительно синей.
11: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня мы у вас спрашиваем о том, на что больше всего уходит денег. Ваше хобби, ваше увлечение, которым вы с огромным удовольствием можете похвастаться или гордитесь.
2: Денег и времени, которое остается от работы. Остатки жизни не уходят. Ну, смотрите, что пишут. Алексей из Твери докладывает. Привет, вечер на русском. Моя хобби — это рыбалка. Ну, понятно. Жена ворчит, что я каждую субботу в 4 утра на водоеме. Мой рекорд — щука на 6 килограммов. Ого. Фото кидаю, еле вытащил. Да, слушайте, ну фото видно, щука, солидная щука. Но вот давайте немножко поразмышляем. Смотри, вставать в 4 утра. Ну. Мужчина, конечно, хобби, натягивает штаны по грудь резиновые. Так. Идет на эту самую улицу мерзнуть под дождем. И называет это хобби. При этом дома, чтобы вынести мусор в 11 дня, нам нужна неделя на подготовку. Где логика, брат? Где?
1: Нет логики. В этом нет логики никакой. Ну. А у Ларисы, ну, у нее хобби, как у большинства, это любимый огород, цветы, овощи и фрукты. Причем выращиваю не столько для того, чтобы себя пропитать, а сколько просто для удовольствия, следить за процессом. Вот я понимаю Людмилу.
2: А вот ты, кстати, вырастил свои первые огурцы, правильно?
1: Хрущу, хрущу.
2: А вот, ну это же как бы немножко твои уже как бы дети. Тебе не стрёмно?
1: Ой, ты еще скажи, яичница с курицей — это мать обожаренная своих детей.
2: Не-не-не, спокойно, спокойно. Ты курицу ты не знал лично, понимаешь? Тем более яйца там.
1: Я тебе больше скажу, я же им еще... Ну как, они у меня по сортам — Герман и Кураж. Я вот захожу в теплицу: доброе утро, Герман, доброе утро, Кураж.
2: Дайте-ка я вами немножечко похрущу.
1: Слушай, я не думал об этом.
2: Вот теперь подумай. Вот
1: спасибо. Слушайте, тебе за это большое.
2: А вдруг сейчас он, да, начнет этих огурцев, как это, выращивать, в детский сад их водить потом. Итак, здравствуйте, вечер на русском. Я из Санкт-Петербурга. Зовут Марина. Как бы с козырей заходит Марина. Мое увлечение — это разведение, внимание, суккулентов. Я не знал этого слова. Иван мне рассказал, как человек, который склонен к выращиванию
1: суккулентизма.
2: Ну, неважно. Суккулент, да, это такие кактусики. У меня на подоконнике уже 45 маленьких кактусов. Я их сама пересаживаю, подбираю горшочки. Они такие милые. Слушайте, ну, это единственный, кажется, вид цветка, на который можно забить на 2 недели.
1: Ну
2: собственно,
1: да, потому что в нем воды очень много, и он ему герой.
2: Такое, в общем, хобби, которое не требует от тебя слишком много внимания.
1: Да,
2: согласен.
1: Хвастайтесь, ребятки, своим хобби. Нам все интересно.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
5: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
6: И накопить на квартиру надо.
7: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
9: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
10: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке. И получайте доход с любой суммы. Даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
13: Хочется лечь под машину. Под кофемашину. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
14: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
15: А я вот вспомнил, я еще когда был студентом, у меня было хобби дозваниваться на радио на различные, выиграть подарки.
16: Ну и много выиграл.
15: Да, много в свое время, очень много. А, ребятки, к чему я это сейчас подвел? Вечерний замес. Наша любимая игра через несколько минут. Мы с Сашей дадим вам задание. Ваша задача будет за 30 секунд дать как можно больше ответов.
16: Да. И, друзья мои, мы сегодня не просто так. Мы сегодня раздаем подарки по четкому прейскуранту. Стоимость такая. Назвали 5 ответов. Светильник. Вот. А-а-а. Сможете перешагнуть этот барьер, назвать 10. Забирайте светильник плюс музыкальная колонка сверху. Понимаете, друзья, масштаб. Люди годами на работе выпрашивают повышение, а тут надо просто 30 секунд громко говорить в телефон. И связано, что самое главное.
15: Ну, сначала дозвониться нужно. 8495-995-105,7. Звоните, удачи.
14: Вечер на русском.

0: На русском радио «Вечерний замес».
1: И в вечернем замесе у нас звонок с великого волжского города, Нижний Новгород. Здравствуйте, Евгений. Алло, Евгений.
2: Евгений, добрый вечер.
1: Ах ты ж. Алло, Евгений. У Евгения.
3: Здравствуйте,
1: вы не Евгений. Евгений.
2: Нет, Евгений, у нас просто слетел звонок. Потому что звонят-то миллионы.
1: Другое дело. Я думаю, что у Евгения...
2: Слушай, как прикольно, а? Притяжение Евгений.
1: Притяжение Евгений. Потому что я думаю, что у предыдущего Евгения хобби звонить в эфир радиостанции и молчать в трубку.
2: Давайте тогда с вами знакомиться. Из какого города вы?
3: Из Санкт-Петербурга.
2: О, северная столица. Мы сегодня у слушателей спрашиваем об их хобби, которым можно гордиться. Вот что у вас в этом плане?
3: В этом плане у меня очень много.
2: Ну, хотя
3: вижу,
2: бы.
3: Шью, ротангом занимаюсь.
2: Ух ты.
3: Ну, у меня индюки, развожу мясо. То есть, как бы, очень большое, скажем так, направлений разных много.
2: Какая вы интересная.
1: А почему вы выбрали индюков? Тут вопрос от...
3: Ну, у меня индюки и куры.
1: А, индюки и куры все-таки.
2: Свежатинка. Знаешь, утром на завтрак...
3: Куры – яйцо, а индюки – мясо все-таки диетическое детям.
2: Круто. Круто. Слушайте, мне кажется, вам не составит никакого труда сейчас в вечернем замесе выиграть целых два подарка, потому что задание, такое, знаете, прям мне кажется, вам по душе оно придется. Итак, Евгения, за 30 секунд вам нужно назвать как можно больше блюд, в составе которых есть яблоко.
3: Начать, да?
2: Да.
3: Шарлотка.
2: Так, дальше. Скорее.
3: Варенье, компоты.
1: Отлично.
3: Так,
2: пекут.
3: Пироги.
2: Пироги с яблоком, пироги.
1: А я бы салат яблочко.
3: Салат.
2: Так.
1: Так.
2: Слоеный салат с яблоком, да. Ну еще.
1: Это не в том смысле, что мы вас... А в том смысле, что если индюку вставить яблоко, то это тоже...
2: А индюк в яблоках.
1: Что ты смеешься?
2: А я знаю, что это вкусно. Евгения, светильник вы заработали.
1: Светильник, да.
2: Как там, кстати, в Петербурге погода? Такой банальный
3: сегодня
2: вопрос.
3: Сегодня солнышко и очень тепло.
2: Здорово.
1: Очень тепло. Если из Петербурга говорят, что очень тепло, там как минимум жарко. Экстремально жарко.
3: Да.
2: Кому передадите привет? Передайте кому-либо привет, пожалуйста, эфир ваш.
3: Передам привет своим сотрудникам в НГ-Энерго.
1: Отлично. Сейчас как раз для сотрудников чего-то там энерго, горячие деньги им нужно все время.
3: НГ-энерго.
1: Им нужно все время быть начеку, чтобы энергия поступала везде в нужном количестве. Присоединяемся. Спасибо вам большое, Евгения.
2: Спасибо. Ой, все, Евгений пропал. Спасибо вам большое за игру, спасибо за звонок. Петербургу привет.
0: Вечерний замес. На русском радио.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Да-да-да, у нас сегодня вечер саморекламы. Причем такой, ну, интересный. Это деталь, которая говорит о вас больше, чем вы можете подумать. А именно, хобби, которым вы гордитесь. Очень интересные сообщения приходят к нам,
2: да,
1: в ленту.
2: Да, подтверждаю. Оксана пишет: ребятки, привет. Мое хобби похоже, как у Ивана, но я только на балконе выращиваю огурчики и перчики. Очень интересно наблюдать, как растут малыши, а потом внуки приходят и с удовольствием этих малышей.
1: Да. Прям такой кровожадный, оказывается, товарищ. Так, Александр, Иван, смотрите, что к нам, значит, пишет Мария. Добрый вечер, русское радио. Мое хобби — это я коллекционирую кукол еще с детства. Около 200 штук кукол у меня в коллекции. И Александр, Иван, посмотрите, вот еще не вся коллекция. Там короче, там Барби и Кены всех видов, если что, 200
2: всех
1: штук.
2: Годов выпуска.
1: Фотография прилагается. Слушай, я не знаю, мне кажется, это как раз та самая коллекция, которая с годами растет в цене.
2: Конечно.
1: Казалось бы.
2: Терпите, понимаете? Держите, еще лет 10, мне кажется. А Татьяна, ребятки, привет. Мое хобби — петь песни, когда никого нет дома. Я пою в приложении с записью голоса. Так мне это нравится. Классно.
1: А почему, когда нет никого, никогда нет?
2: Ну, наверное, может быть, стесняется на публике петь.
1: Да, да. Это такое, значит, тайное хобби. Потому что если ты не стесняешься петь на публике и при этом плохо, значит, это делаешь, это не хобби, это профессия.
2: Да, Татьяна, я вот плохо пою, но я пою всегда и везде. Мне вообще вот по барабану, кто вокруг.
1: Ну, подтверждаю, голос у нашего Ивана роскошный. Мы это все слышим. Но я, как человек с музыкальным образованием, слух, в принципе, тоже есть. Он лукавит, он поет, но стесняется. Поет чисто.
2: Это вечер на русском.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+. Что слушает страна.
3: Если скоро смоют волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
1: Русское радио. Русское радио.

0: бесплатным кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
5: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
6: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
7: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
8: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 мл 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Бесит, когда сидишь на работе, а родители все не приходят забрать тебя домой. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: И 1500 сообщений с хобби, которыми увлекаются наши дорогие любимые слушатели. Такую тему мы сегодня затронули и очень этому рады, потому что мы увидели вас, ребята, совершенно с другой стороны.
2: Вот именно что, настоящими. Ага. Вот смотри, значит, Александр Иван, держитесь за стулья, пишет нам. Надежда Якубова, добрый вечер. Меня зовут Надежда, привет из Канады. Мое хобби это... Пола на лошадях. Играю два раза в неделю, друзья.
1: Это из Канады, да?
2: Из Канады. Слушай, это настолько прозвучало богато, что у меня прямо сейчас через наушники налог на роскошь списался.
1: Ну, мне кажется, хобби. В Канаде пола на лошадях — это как в России выращивать огурцы.
2: Ну, наверное.
1: Михаил пишет. Ребятки, привет. Мое хобби — это из дерева делать

0: Разные ложки, вилки, тарелки, подносы, подсвечники и много-многое другое. Сейчас я немного притормозил со своим хобби, потому что строю дом, а очень много поделок, которых сделал раньше, раздарил своим друзьям и знакомым. И даже фотографии прикладывает.
1: Ну, дом, я так понимаю, тоже будет там все-таки резной, расписной, как ложки и прочее.
0: Наверное, да, с наличниками красивыми на окнах. Ох, красота.
1: Да, верю, что это лучшее будущее, которое ожидает деревья, которые пойдут на постройку этого дома, если он, конечно, деревянный. Ага, а вот смотри, сейчас я удивлю. Добрый вечер. У меня банальное хобби. Люблю покупать недвижимость.
0: Ух ты.
1: Я не шучу. Стараюсь раз в 5 лет продать что-то постарее, купить что-то более комфортное. Мой трудолюбивый муж делает бесконечные ремонты. Поддерживаю его хобби. Привет всему Саратову. Елена Алексеевна. Елена Алексеевна, ну банальное хобби — это, я не знаю, коллекционировать магнитики на холодильнике. А не сами холодильники вместе с квартирой.
0: Ты там на сайт для богатых, что ли, зашел?
1: Нет, вот оно полилось. Но с другой стороны, хочу отметить, ход мысли хороший, потому что если у мужа есть хобби делать ремонты, то каждые 5 лет покупать ему новую стройку сам Бог велел.
0: Прекрасно. Ребятки, спасибо вам большое за ваши классные сообщения. Пусть хобби ваши приносят вам удовольствие, может быть, даже доход. Почему бы и нет? Нет. А мы переходим в час следующий. У нас гости.
1: Да,
0: нас...
1: Там уже топочут девичьи ножки по коридору.
0: 6 девичьих ножек.
1: Зынь, колокольчик звенит.
0: Группа «Серебро» появится здесь, в нашей студии, в 19:00. И вы тоже не уходите. До встречи.
2: Вечер на русском.
3: Я с тобой. По городу автобус пустой. Он так же, как и я, за тобой. Спешить до

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Отпускное настроение начинается с чемодана, дорожной сумки, яркого чехла. Трендовая дорожная коллекция уже в продаже. Универмаг «Золотой ключик», Ленинградская, 85.
4: Действует система дисконтных карт.
5: Фасад стареет? Не беда! Сайдинг решит все на года. Профиль-центр. 54, 54, 54.
3: Коллекция стильных швейцарских наручных часов в «Золотом ключике». Для него и для нее. «Золотой ключик», Ленинградская, 85.
6: Получи прочные знания для успешного карьеры. Поступай в Вологодскую государственную молочно-хозяйственную академию. Доступно среднее и высшее образование. Современная учебная база. Более 700 бюджетных мест. Социальная поддержка и помощь в трудоустройстве. Принимаем документы с 20 июня. Подробности на сайте прием.молочная.ру.
7: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил поправки в налоговый кодекс для поддержки топливного рынка. Среди прочего, производителям разрешат смешивать бензин с компонентами, повышающими октановое число. Акцизом будет облагаться только прямогонный бензин, в который еще не добавлены присадки. При этом дается отсрочка в 3 месяца на выплату акциза. Также, согласно закону, продлевается срок действия модернизационных соглашений для нефтеперерабатывающих заводов. Центробанк пообещал более длительный период высокой ключевой ставки. В ЦБ заявили, что проинфляционные риски сократили пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики. Среди прочего, безработица остается на низком уровне, реальные доходы населения растут, повышается потребительский спрос. На минувшем заседании ЦБ выбрал минимальный шаг для снижения ключевой ставки, хотя бизнес просит более существенных решений со стороны регулятора. Минздрав обновил стандарт помощи пациентам с депрессией. Их будут лечить в течение всего календарного года. До сих пор, согласно правилам системы ОМС, регулярно проводились обследования только острых случаев заболевания. Особое внимание в стандарте уделяют немедикаментозным методам лечения, в частности, психотерапии. Однако, как пишет газета «Коммерсант», разработчики прогрессивного стандарта не учитывали нехватку специалистов в регионах и дефицит местных бюджетов. Россияне назвали самых привлекательных актрис последних 40 лет. Как пишет афиша Daily, абсолютным лидером оказалась Анджелина Джоли. Она набрала 48% голосов. Второе место среди звезд нулевых заняла Джессика Альба. Рейтинг актрис 80-х годов возглавила Ким Бейсингер. На второй строчке Арнелла Мутти. В числе главных красавиц 90-х лидируют Шерон Стоун и Памела Андерсон. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Они любят шутить и приветствуют, когда шутят слушатели. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
2: Даже не против, чтобы нам в студии кто-нибудь пришел и пошутил. Но кроме шуток еще и рассказал о себе. Друзья мои, во втором часе наши постоянные радиослушатели знают, когда к нам приходят гости, и наши гости это понимают лучше всех. Вот это второй час, и наше шоу специально создано для того, чтобы у артистов после интервью с нами за спиной вырастали крылья, а не новые комплексы, как да. Это происходит у конкурентов.
3: Поэтому сегодня мы работаем на максимальной громкости. Встречайте девчонок, чьи песни звучат из каждого утюга. Но мы готовы их слушать, даже если утюг выключен.
2: Да, то, слушайте, они настолько крутые, что мы с Иваном сегодня сходили к стилисту и сделали себе прически, укладки, друзья мои. Потому что, ну, так встречать, в общем, такую группу в обычном виде нам показалось как-то неприлично.
3: Можно сказать, исторический момент сегодня. Сегодня в гостях у нас «Вечер на русском» встречает ослепительную группу «Серебро». Друзья, встречайте. Привет, девчонки.
4: Всем привет.
3: Ой, так прям мед прям в наши уши.
2: Так, давайте каждый, может быть, представиться как-то.
3: Давайте.
2: Чтобы каково и как зовут.
3: Так вот, по часовой стрелке.
5: А я Ая.
3: Ая.
6: Меня зовут Диана.
3: Диана.
7: Меня зовут Даша.
3: Даша. Ая, Диана и Даша.
2: Ну, в принципе, если бы в нашей студии сейчас сидела какая-нибудь талантливая актриса, которая озвучивает фильмы, она могла бы одна все эти три голоса воспроизвести. Меня зовут Даша.
3: Красивые голоса. Девчонки, у вас вышла новая песня «Мало огня». Расскажите о ней.
7: Хотим сказать, что сразу обозначить, это, конечно же, новая песня.
3: Да.
7: С абсолютно новой мелодией, новыми словами. Мы хотели передать атмосферу такого знойного, жаркого лета. Клип мы снимали, кстати, на Бали, в шиномонтажке. Вот, надеемся, это удалось, и все под нее танцуют и веселятся.
5: Не только в шиномонтажке, у нас еще есть прекрасные кадры с раннего утреннего пляжа, где мы катались на розовом Бентли. Ой, нет, джипе. Это не Бентли.
7: Джипе.
5: Ну, в принципе, можно и Бентли. Как бы.
2: И где, дайте-ка угадаю, пробили колесо, после чего поехали?
5: Нет, потому что за рулем была я.
2: И?
5: Значит, все хорошо.
7: Все будет хорошо.
3: Легко было работать над песней?
5: Над песней. Да, в принципе, вспоминаю. Ну, тут смотря,
7: кстати,
5: что
7: да.
5: Вы спрашиваете. Если про слова, то вот это лучший вопрос к Даше, потому что автор Даша
3: слов, Даша.
5: Автор
3: да.
5: слов, да.
3: Угу.
7: припев написал Максим, я написала слова в куплеты. Работа над этим треком была действительно легкой, потому что я помню, мы демо записывали с Аей вообще в номере на Бали, то есть у нас уже была намечена съемка, и нам нужно было записать демо, потому что мы что-то как-то про это забыли и записывали просто вместе на диктофон.
5: Да, под шум океана.
7: И вообще, в целом,
3: романтично.
5: Да, это было очень романтично.
2: На диктофон под шум океана, может, что хочешь записать?
3: На Бали.
2: Она еще и на Бали. Слушайте, дайте-ка угадаю, Максим пришел такой, сейчас слушатели нашего поколения поймут, о чем я. Хитро, небось, подмигнул, сказал: смотрите, у меня для вас есть хук «Мало-мало-мало-мало огня», нужно на него написать песню. Вы такие: ну да.
5: Не-не, на самом деле это все было не так. У Макса, у него как-то, у него приходит вдохновение, и там даже нету такого, что вот «Мало-мало-мало огня» было, и вот «Мало-мало-мало огня» еще раз есть. Нет, такого как бы у него не было задумано, это просто так, это просто пришло такое вдохновение. И, наверное,
3: так сложились звезды.
2: Ну, чтобы закрыть беседу, я могу сказать, что не первый раз Максиму Фадееву приходит именно такое вдохновение, если вы понимаете, на что я намекаю.
3: Давайте уже послушаем песню «Мало огня». У нас в гостях группа «Серебро». Скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Продолжается. В гостях у вечера на русском группа «Серебро» Кейко, а я и Ди.
2: Это мы.
1: Вы. Девочки, слушайте, ну у вас потрясающие же настоящие имена. Дарья, Айгуль, Диана. Звучит как состав...
3: Красиво.
1: Конечно, идеальной студенческой какой-нибудь тусовки. А почему вы решили превратиться в Кейко?
3: Ну, кстати, кто Кейко? Поднимите руку, кто Кейко?
2: Я Кейко.
3: Вот это почему?
2: Я на самом деле Кейко была еще и даже до группы. Просто я выбрала себе такое имя. Это имя, на самом деле, на японском языке, которое переводится как «любимая, обожаемая». Я решила вот вложить такое значение, чтобы как раз притягивать людей, притягивать слушателей.
3: Прекрасно. Дальше идем. Так, Айя.
4: Это я.
3: Так, Айя.
1: На каком языке это означает «прекрасно любимая»?
4: Я думаю, это на русском, наверное. Ну, в общем, если говорить как есть, то я... Просто это аббревиатура моего имени. Айя, Айгуль, Айя, да. Я поступила в ГИТИС, и педагог меня начал кратко называть Айя, и как-то это за мной зацепилось, и, в принципе, все окружающие люди, там, мои общие, мои знакомые, мои друзья, они меня все называют Айя.
1: Ух ты, первая девушка в моей жизни, которая встречает, которой прозвище придумал педагог из ГИТИСа.
4: Ну да, потому что я объясню, почему. Потому что я приехала из Казани, Айгуль, педагог из Казани, да, Айгуль. Вот. И мой педагог решил дать мне имя Айя, потому что она подумала, что Айгуль — это слишком длинно.
1: Ну да, да.
3: Ну, Айгуль, мне очень нравится имя Айгуль. Красиво.
4: Мне тоже она нравится.
3: Так что давай, Айя, вычеркивай, знаешь, Айгуль.
4: Я согласна.
3: Ну и Ди, наверное, это тоже Диана.
5: Ну, абсолютно такая же история, конечно. Ди — это просто, ну, сокращенное мое имя Диана, но, тем не менее, хочу отметить, что меня все мои друзья всегда называли почему-то Ди, и вообще для меня странно, когда меня называют Диана, это значит для меня какая-то тревога, почему сразу меня так... Я люблю, когда меня называют Ди, так мило.
1: Да-да-да, это когда поднимаешь телефонную трубку, а тебе там вместо «Санек, привет», Александр Алексеевич. И сразу я начинаю думать.
3: Девчонки, а какие у вас роли в группе? Вот кто за что отвечает? По-другому спрошу, кому Макс звонит первым? Первый.
5: По-разному.
4: Какой вопрос? Это точно не нам.
3: А вот по каким вопросам кому он звонит?
2: Вот, мне, например, первый он... Ну, он не звонит, он обычно пишет.
3: Ну, или пишет.
2: Да, это по вопросу, конечно, написания текста.
3: Так.
4: Ко мне обращаются по вопросу написания демок уже на студии.
3: Так.
5: Но у меня, собственно, так как я занимаюсь танцами, по хореографической части.
3: А пиццу заказать?
4: Пиццу заказать, это мы все
2: Максиму?
4: Вместе пишем.
2: Максим сам заказывает пиццу.
1: Пиццу заказать, он звонит предыдущему составу.
4: Максим Александрович нам сам предлагает заказать пиццу.
2: Да, кстати.
4: Он нас всегда хочет накормить.
3: Ну скажите, а у кого вот все-таки главное, как бы, или у вас нет главной
5: роли?
3: Нет,
5: абсолютно такого.
3: Равноправие.
5: Каждый, да, отвечает за свою определенную область, сферу, да. Ну, поэтому, собственно, никаких конфликтов
3: Супер.
5: Не возникает.
3: Вообще не ссоритесь.
4: Ну нет, ну было, конечно, такое, что мы ссорились.
2: Сейчас,
4: но
2: уже нет.
4: Сейчас уже нет.
3: Молодцы,
4: кстати,
3: молодцы.
1: Ну, мне кажется, даже когда вы втроем поссорились, будет самая милая ссора.
3: Милая ссора, да.
2: Нет, у нас были не очень милые ссоры, но в самом начале.
3: Все, вот зафиксируйте об этом чуть позже. Это «Вечер на русском», у нас группа «Серебро» в гостях.
0: «Вечер на русском». Реклама.
6: ФОК «Айсберг» в поселке Кувшиново ведет набор детей и взрослых. Обучение плаванию, акваэробика, ОПФ, карате и занятия в тренажерном зале. Телефон 70 49 22.
7: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
0: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82. Что слушает страна?

0: встреча на русском.
1: У нас в гостях группа «Серебро». Девчонки, мы для вас подготовили блиц.
2: Очень
1: короткие
2: интересно.
1: Вопросы, короткие ответы. Я не знаю, конечно, как мы сейчас будем отвечать, но кто первая, да, наверное?
3: Да, слушай, а если они будут все вместе отвечать?
1: Запросто, легко.
3: Арифметически получится две, там, или да, или нет, правильно?
1: Нет, там, скорее всего, я.
3: Я, да.
1: Там такие вопросы, кто из вас, вот, что такое вот.
3: Так, короче, если будет совпадать, значит, а если нет, то, ну, попросим
1: будет
3: каких-то разъяснений. Давай,
1: все, готово, поехали. Итак, кто из вас более ответственный?
4: Я.
1: Айгуль молчит.
5: А я больше такая, я весы по знаку зодиака, у меня больше
1: туда-сюда.
5: Именно творческого хаоса.
1: Понятно.
5: У меня присутствует.
1: Давай дальше.
3: Ну, слушайте, в группе, где двое ответственных, один может быть и безответственным.
5: Я имею право на это.
1: Прекрасно.
3: Согласен, обнимемся.
1: Едем.
3: Кто из вас более тревожный?
4: Даша.
2: Диана.
4: Нет, Даша.
2: Вы чего?
5: Я уже изменилась.
2: У меня дзен. Не надо.
3: Ребята, несите, несите расторопшу в студию. Они сейчас разнервничают.
1: Вот мы и посмотрим, как происходит ссора в группе «Серебро». Так, едем дальше. Кто из вас чаще всего забывает движение в танцах на репетициях?
2: Сложно, кстати.
4: Забывать, кстати, нет такого, наверное.
5: Ну, у нас все достаточно четко
1: все
5: отработано,
1: гладко, четко,
5: поэтому да.
1: Принято.
5: Да.
3: Прекрасно. Кто из вас главная перфекционистка?
2: Я.
4: Да, она.
3: Да? В чем это выражается?
5: Во всем. Вот к чему бы вы ни притронулись, точнее мы, это должно быть выполнено идеально.
1: Чей чемодан при сборе на гастроли больше всего?
5: А у Дианы, кстати, чемодан один раз разбился.
2: Это было, да, когда
5: это
2: мы
5: было,
2: летели.
5: Когда
1: то
5: мы
1: есть лопнуло количество вещества.
5: Да.
1: Ой, этих вещей.
3: Она сказала, разбился. Может, это был какой-то хрустальный чемодан, фарфоровый, я не знаю, что разбился.
1: Кукольный.
3: О, да. Кто из вас чаще опаздывает на общие сборы коллектива?
5: О, это я. Это я. Ну, блин, я весы.
1: А почему, папа, любишь поспать?
5: Нет, просто не получается у меня со временем иногда состыковываться, оно слишком быстро идет, и я слишком медленно собираюсь.
1: Понятно. Дальше. Кто из вас может обидеться и молчать полдня вместо того, чтобы сразу обсудить проблему?
4: Я.
1: Уйди.
5: Это я.
1: Но ты, потому что весы, мы это уже поняли.
3: Я хоть и не весы, но веду себя примерно так же, да. Кто из вас в компании всегда слушает чужие проблемы, выступая в роли психолога?
5: Это может быть и Даша, и я.
4: Ага. Мне кажется, больше я. Я как-то вот
5: проблемы.
4: Со стороны люблю оценивать.
5: Ну, кстати, да, такая рассудительная.
4: Решать, да,
3: весы, ты вообще ни в чем не принимаешь участие.
5: Да мне как-то, знаете, кайфово жить просто.
1: Молодец, это правильно. И финалочка. Кто из вас помнит все важные даты и всегда готовит лучшие подарки для команды?
5: Я люблю делать подарки больше всего.
1: Наконец-то. Молодец.
3: Мы же теперь понимаем, за что ее прощают все вот это вот. А какие подарки больше всего любишь дарить? Ну, или...
5: Я обычно очень люблю подходить к этому нестандартно.
3: Например?
5: Вот последний раз я Диане подарила, но я у нее спросила, на самом деле, что она хочет.
2: Нет, да я просто скинула.
5: Но я у нее спросила, что она хочет на день рождения, да, и она мне скинула то, что она хочет. А так, например, я люблю просто так привозить всякие вкусности.
1: Носочки.
5: Я недавно подарила девочкам носочки. Да, знаете, есть сейчас такие носочки с котиками, вот. Я их подарила. Как-то раз я даже дарила, я не знаю, нижнее белье я тоже девочкам дарила с котенком, кстати. Ну, я люблю дарить такие подарки.
1: Ми-ми-ми.
3: Да,
1: хорошо.
3: Ну, с котенком тогда уж мяу-мяу-мяу будет.
1: Ладно, ребята.
3: Ну и кто из вас, подождите.
1: А все, мы вообще закончили.
3: Все, ну хорошо.
1: Тревожный ты наш. Группа «Серебро» у нас в гостях, мы скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Русское радио на спорте. Нам покоряются рекорды. С 29 июня по 24 июля присылайте видео со своими спортивными достижениями на сайт русрадио.ру. Выиграйте поездку в Нижний Новгород и проведите спортивные выходные вместе с командой русских перцев.
8: Привет! Конкурс проходит при поддержке государственной программы «Спорт России». Государственная программа «Спорт России». Спорт, доступный для каждого.
9: Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: У нас в гостях группа «Серебро», «Кейко», да. А я и Ди. О. Девчонки, мы сегодня в первом часе у слушателей спрашивали про их хобби, которыми они могут прям вот по праву гордиться. Ну, давайте, да, по часовой стрелке. Какие хобби у вас?
2: Да, я вас слушаю.
1: Это Айя.
2: Я просто так сделала, я подумала, может, вы хотите начать?
3: Нет, я хотел размяться просто. У меня сейчас гимнастика по расписанию, говорить, не обращать внимания.
2: Мое хобби. Я люблю смотреть хоккей.
1: Ух ты!
2: Да.
1: Ничего себе.
2: Да, я люблю смотреть.
3: Покажите вашу правую руку. Кольца есть?
1: А что должно быть с правой рукой человека?
3: Я просто хотел тут же, обнаружив кольцо, сказать, как же повезло вашему молодому человеку, жениху.
1: А, понятно.
2: Да, я очень люблю смотреть хоккей. Я очень сильно люблю команду «Локомотив».
1: Так.
2: И я безумно счастлива, что они второй год подряд побеждают Кубок Гагарина. Я безумно сильно
3: из за них
2: болею.
3: Из Казани за «Локомотив» Ярославский вы болеете?
2: Ну, знаете, как я вам могу сказать? Когда Акбар сыграл с другими командами, я, конечно же, болела за Акбар. Но тут как бы сердцу не прикажешь. Я очень сильно люблю.
1: Почему любовь к хоккею? Откуда?
2: Для меня хоккей — это очень мужской вид спорта.
1: Так.
2: И
1: я
2: очень люблю видеть агрессивных мужчин,
1: ух,
2: работающих на какое-то дело. И вот хоккей для меня как раз... И вот хоккей для меня как раз-таки это что-то... Это очень сильная энергетическая разрядка, где можно очень сильно и покричать, и поплакать, и посмотреть на мужчин, которые занимаются хорошим делом.
1: Так, все понятно. С вами Айгуль Ди.
4: Да, я люблю танцевать. Это мое хобби. Помимо этого...
3: Почему? Да потому что танцевать — это ваша профессия. Вы работаете в топовой российской группе. Нельзя говорить, что танцевать — это хобби.
1: Не слушайте Сашу, продолжайте.
4: Продолжаю, в общем. И очень люблю готовить, естественно, кушать.
3: Вот это уже другое.
1: Что твоя короночка какая?
4: Моя коронное блюдо, кстати, Даша уже его пробовала. Это котлетки.
1: Ой, ты моя хорошая.
3: А давай-ка рецепт.
4: Рецепт моих любимых котлеток. Берем куриное филе, режем его кусочками. Также нарезаем болгарский перец. Добавляем туда майонез, добавляем туда сыр и вместе это замешиваем с зеленью.
1: Такие рубленые получаются котлетки.
4: Да-да-да. Mm. И туда еще яичко на сковородку. Мяу. И это просто...
3: Твоя подписчица, это братан.
4: Целевая аудитория.
1: Классно. Я прям после эфира я с тобой поговорю об этом более подробно. Переходим к Кейко.
5: Да, очень тоже люблю готовить. Мое хобби — это в целом тоже и есть моя работа. Я очень люблю писать. В случае работы это, конечно же, тексты песен, но просто для себя я очень люблю писать и стихотворения, и прозу, и в целом там фантазировать, придумывать какие-то миры. Мне очень нравится вообще проявлять себя через слова.
3: Это, между прочим, уже серьезная заявка.
1: У тебя большой багаж написанных стихов?
5: Ой, очень. Если в заметки зайти, там, наверное, тысячи.
3: Тысячи стихов?
5: Нет, не стихов, тысяча каких-то набросков, а именно готовых стихотворений у меня, которые прям вот завершены, наверное, 50-100, где-то так.
1: Девчонки, ну вы очень многогранные, вы молодцы. Это группа «Серебро», мы скоро продолжим.
0: Вечер на русском.

0: и Пряников. Вечер на русском.
1: Группа «Серебро» у нас в гостях. Девочки, давайте честно. Статус солисток вот такого культового проекта, это, между прочим, не только цветы и автографы, напоминаю. Это огромный груз. Вот насколько сильно ваша жизнь изменилась после того, как вы стали новым составом? Остались ли старые друзья? Много ли вообще поменялась в вашей жизни точка?
2: Изменилась жизнь на самом деле кардинально, просто на 360 градусов, и вот про друзей вы тоже подметили, окружение поменялось, и остались только вот самые-самые, просто даже не потому, что именно друзья как-то отсеклись, а потому что ты сам уже понимаешь, что для тебя будет хорошо, а что не очень, и... так прям внимательно относишься к выбору своего окружения.
1: Два года назад вы еще... Два же года назад, да, это случилось?
2: Сейчас, да.
1: Окей, вы жили какой-то, ну, обычной, наверное, жизнью, правильно? То есть или вы все-таки усиленно готовились и знали, что когда-нибудь выстрелит?
3: Конечно, вот, например, я точно знала, что... я прям это чувствовала, что я буду солисткой группы «Серебро», но и до группы я также работала активно с артистами, выступала, ездила, танцевала. Также я... училась в училище, окончила музыкальное, поэтому активно всю свою жизнь готовилась к этому моменту, все произошло, и, конечно же, я этому очень рада.
4: Айгуль?
5: Да. Я всю жизнь занималась музыкой, и я, конечно же, готовилась к тому, что мне суждено просто выступать на большой сцене. И, конечно, когда появилось «Серебро» в моей жизни, я была 100% уверена, во-первых, что я попаду в этот проект, потому что тогда как-то очень хорошо сработала чуйка, и было четкое понимание того, что вот именно сейчас я пришла на новый этап своей жизни, который меня вот пустит дальше именно к тому делу, к которому я с самого начала шла.
4: Скажите, девчонки, вы сталкивались?
2: А я расскажу.
4: Ой.
2: У меня просто чуть-чуть другая ситуация. Я, наоборот, не ожидала, что я стану артистом, тем более это таким большим.
4: Так.
2: Я работала как текстовик и как автор, в том числе песен тоже. Но я не рассматривала практически себя как артиста на большой сцене. То есть я пробовала, но мне было безумно страшно. Поэтому вот то, что я сейчас пою с девочками в коллективе, это прям замечательно, потому что одна я бы боялась.
4: Поддержка мощная.
2: Да, да, да.
4: Скажите, сталкивались ли вы с негативной реакцией? Ну вот то, что группа «Серебро» в новом составе, снова на большой сцене.
5: Конечно, да.
3: Конечно,
5: но
3: даже...
5: она была не такая сильная, на самом деле. Понятно, что есть люди, которые привыкли видеть и слышать то «Серебро», которое было до нас.
4: Да.
5: И понятно, что они будут всегда нас сравнивать.
4: Конечно.
5: И в этом ничего такого плохого нет. И кроме того, как принять это и делать свою новую музыку, как бы тут больше никакого выбора и нет. Ну, был хейт, но он был такой...
4: Ой, хейт он тоже нужен всегда.
3: Ну, не без этого, конечно. Но это неплохо. Хейт — это даже хорошо.
4: Хейт подталкивает нас к новым достижениям и вершинам.
1: Хоп, хейт!
4: Группа «Серебро» у нас в гостях. Скоро вернемся.
0: Вечер на русском.

0: слушает страна.
1: Я теперь твое воспоминание. Может, я была тебе посланием.
0: Русское радио.
2: Моя любовь.

0: Но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
1: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
5: Настоящая женщина при любых обстоятельствах делает вид, что именно этого она и хотела. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.
6: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
7: У нас в гостях группа «Серебро». Девчонки, в этом году вообще группа «Серебро» отмечает 20 лет.
8: Да.
7: То есть это было в далеком 2006 году.
9: Дружище, я сейчас уточнил, 20 лет назад некоторые из вас еще пешком под стол ходили, а мы с Иваном уже выплачивали ипотеку, понимаете?
7: Да?
9: Поэтому нет.
7: Нет, я нет.
9: Нет. С тобой.
7: Скажите, ну раскройте какую, может быть, небольшую тайну, что планируется в честь вообще 20-летия проекта?
8: Планируется у нас трибют-альбом,
7: да,
8: с артистами крутыми, которых мы сами любим, сами слушаем. Сейчас идут переговоры, уже некоторых даже утвердили, услышали версию набросок песни, которую они будут делать. Вот такая вот идея у нас.
9: Ну, в принципе, как сказать, принять участие в песнях, которые пишет в том числе и Максим Фадеев, я так понимаю, продюсирует. Мечтает каждый, ничего себе.
8: И тем более в своем жанре показать, я думаю, это вообще супер.
9: Да, да, не, вообще не поспорю. Потому что все, к чему Макс прикасается, оно прям сразу начинает
7: серебром
9: серебрить. Играть новыми красками, играть. И некоторые заслуженные народные артисты тебе это прям сейчас подтвердят. Вот, трибьюты. Ну а список артистов, вы, надеюсь, в смысле, я так понимаю, раскрывать не собираетесь, которые уже подтвердились.
8: Не собираемся, но мы вам можем раскрыть эксклюзивную информацию.
7: А ну-ка, давайте мы это любим.
9: Быстро.
10: Давайте сегодня у вас.
7: Давайте.
10: Итак,
7: подожди. Ребята впервые сейчас услышат миллионы слушателей на русском радио. И
8: 10 числа выходит наш новый трек, который называется
11: «Смотри, но не трогай».
7: Это сложно, когда смотришь на вас.
10: Ай-яй.
7: Смотри, но не обнимай.
12: И такое тоже.
7: Смотри, но не подходи. Почему смотри, но не трогай?
10: Смотри, но не целуй.
8: А вот узнаешь, что
12: такое вот напряжение захотели создать.
7: Интрига.
9: Девочки, у меня в голове сейчас миллион шуток, но после того, как я вспоминаю, что вы ровесницы.
10: Дайте уже нам какую-нибудь одну шутку.
9: Нет, я вспоминаю, что вы ровесницы моей дочери, у меня эти шутки
7: стыдно. Ладно, слушайте, с вами очень классно, время пролетело быстро. Вы молодцы. Вы красивые, вы талантливые. Мы вам желаем успехов.
8: Спасибо большое, было очень интересно.
12: И вам
8: приятно.
12: Тоже всего самого лучшего.
7: Вот скажите, что вам понравилось у нас.
12: Конечно,
10: мы еще
12: вернемся.
9: Ты видел артиста, даже когда артисты отсюда в слезах уходят, они все равно говорят, что им понравилось.
7: Все, спасибо вам большое, это «Вечер на русском». Мы вернемся завтра в эфир в 18:00. Пока.
9: Конец связи.
6: Пряников и Соловьев. «Вечер на русском».

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?

0: дадим ответ.
1: Слушайте лучшее, любимое на русском.
2: Куплен машину.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. В Вологде начался перенос памятника ЗУК на новое место. В Вологде стартовали работы по перемещению монумента участникам Октябрьской революции и Гражданской войны, известного в народе как ЗУП. Памятник будет перенесен с площади революции в парк 50-летия Октября в микрорайоне Лукьяново. Решение о переносе объекта культурного наследия регионального значения согласовано с Министерством культуры Российской Федерации. Работы будут проведены в несколько этапов с полным сохранением внешнего облика памятника. На освободившейся площадке будет построен новый фонтан. 30 площадок проекта «Город детства» будут работать в Вологде в июле. Проект стартовал 1 июня на 20 площадках города. В июле количество площадок увеличится. Каждая неделя занятий с детьми на проекте носит определенную тематику. Сейчас идет неделя безопасности. Для детей проводят эстафеты и игры с приглашением представителей ГИБДД, УМВД и МЧС. Площадки проекта работают с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов. Мероприятия проекта «Город детства» проходят в рамках проекта «Лето русского севера», который инициировал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Без возрастных ограничений. Порядка 2 миллионов рублей единовременно получат жители Вологды при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это более 210 тысяч рублей ежемесячно. Общая сумма выплат превысит 4 миллиона в год. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить в военкомате города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

Здравствуйте всем, приятного вечера вам от всей души желаю. И, естественно, предлагаю провести время в компании Русского радио. Знаете, здесь нахожусь сейчас в окружении такого обаяния после присутствия здесь девушек из группы «Серебро». Ну, вот если пропустили, то это будет наука, что пропускать ничего нельзя. Ну, а в целом, да, оставайтесь вместе с нами. Впереди очень много классного, самое главное, музыкального и любимого. Владимир Пресняков открывает новый час.

0: не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
1: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

если вдруг вы потерялись во времени и пространстве, я напоминаю, что у нас с вами лето продолжается. Прямо сейчас у нас 1 июля, и что важно, среда, и что еще важнее, среда уже заканчивается. То есть впереди уже все ближе-ближе финал недели. 20:13, время московское. Предлагаю просто расслабляться и ни о чем совершенно не думать, наслаждаться летом и музыкой, которая звучит у нас здесь. Совсем скоро появится Ираклий с новой песней, и Дмитрий Маликов уже здесь.

кто знает, может, когда сердце живет любовь, нужно, наоборот, почаще смотреть по сторонам, потому что, ну, совершенно мысли другим заняты, и можно отвлечься на совершенно какие-то мысли далекие и не заметить главного, что находится у тебя буквально перед носом. Поэтому пусть любовь живет в сердце, конечно же, ну и будьте внимательны, и в том числе и со своей собственной любовью. Ну а что касается музыки для вашего сердца, для вашей любви, здесь в эфире Русского радио очень много. У нас дискотека «Авария» совсем скоро будет с серенадой, «Файвста» на горизонте, и Сергей Лазарев уже здесь.

Так на эмоциях можно растерять вообще весь свой внутренний ресурс и потом очень-очень долго его восстанавливать. Поэтому если вдруг какие-то мысли вам мешают жить и существовать спокойно, можно заменить это физическими упражнениями. Хотя бы этим вечером просто прогулка, просто, может быть, пробежаться. Или танцы, кстати, тоже, между прочим, очень хорошо играют роль физических упражнений для того, чтобы вот этот вот внутренний баланс энергии подстегнуть к росту и в целом уже потом отправляться отдыхать в хорошем расположении духа. Музыка действительно помогает, танцы в том числе. Русское радио здесь тоже всегда готово прийти вам на помощь. Ну и группа «Мохито» уже здесь. Расслабляемся, танцуем.

0: Квартиру сниму на суточно.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: В жизни можно поставить на паузу почти все. Но заботу о сердце не стоит. Регулярно заботиться о сердце помогает кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
8: Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление. «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекции уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
10: Русское радио приглашает.
11: Юрий Стоянов.
12: Дед, это я.
11: Федор Добронравов.
13: И я, дед Славик, тоже.
11: Впервые вместе на большом экране.
14: Таких дедушек не бывает.
11: Два деда борются за внимание внука. Продолжение хита прошлого лета «На деревню дедушки 2». В кино с 16 июля.
15: 6+.
8: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
15: 12+.
16: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Для меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

если есть такие откровения в вашей жизни, которые вы готовы говорить сами себе, к примеру, NU в эфире Русского радио, то, конечно, после этого нужно отдохнуть и посвятить время самому себе, чтобы все эти мысли улеглись. Песню соответствующую мы вам подарим.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня вечером в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, будет малооблачно и плюс 22 градуса. Ночью плюс 14 и облачно с прояснениями. Завтра утром синоптики обещают пасмурное небо и плюс 21 градус на термометре.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции. Ее оценили в 0,2%. В продовольственном секторе заметно подорожали капуста, картофель, куриное мясо и сахар. В то же время огурцы, помидоры, куриные яйца значительно подешевели. Цены на дизельное топливо выросли на 2%, а на бензин на 1,5%. Ранее сообщалось, что ЦБ сохраняет прогноз по инфляции в среднем в 5%. Минэкономразвитие называет значение чуть выше. Агрегаторы такси попросили региональной власти и владельцев АЗС увеличить лимиты на топливо. Участники рынка заявили Интерфаксу, что водители тратят больше рабочего времени в очередях на заправках. При этом, как пишет газета «Коммерсант», таксисты стали реже выходить на линию. Некоторые стараются не брать дальние маршруты. Герой России Владислав Головин, известный также по позывному «Струна», переизбран начальником главного штаба юнармии на слете организации. Участники подвели итоги работы за 5 лет, приняли обновленную редакцию устава движения, а также наградили выпускников Алену Жукову и Семена Жукова, оказавших первую помощь пострадавшим при атаке вражеского беспилотника в Донецкой области. По словам Головина, главная цель его работы после переизбрания – добиться, чтобы молодые граждане нашей страны идентифицировали себя как патриоты Родины. Эту задачу Герой России определил как главную в целом для всей системы наставничества в стране. Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение Apple из-за иностранной поисковой системы на айфонах. Кроме этого, ведомстве заявили, что американская компания так и не выполнила требования российского законодательства о предустановке отечественных сервисов и приложений. В сообщении ФАС говорится, что теперь Apple необходимо устранить нарушения. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

так или иначе, где-то на берегу сейчас хорошо. А если еще есть улов, которым можно похвалиться, или просто который радует глаз, то это вообще шикарно. И пейзаж какой, который вокруг вас. В общем, лето мы любим безумно. И за все эти краски, и за все эти возможности провести время с пользой для души, что называется, и для тела. И под музыку Русского радио Виктория Дайнеко вместе с нами здесь же. Всем здравствуйте.

мне кажется, если задаваться таким вопросом, ответ один. Все время на том же самом месте. Меняются сезоны, меняются погода, день и ночь. Но так иначе мы все равно проводим время. Дом, работа, семья, ну или не семья, или друзья, и опять дом, работа. Потому что как-то из этого круга очень тяжело выходить, и порой совершенно из него не хочется, потому что это какой-то образ нашей с вами жизни, который вызывает более-менее внутреннее спокойствие и стабильность, с которой хочется каждый день возвращаться и ценить. Ну и самое главное, что мы остаемся в одной музыкальной компании. Это «Русское радио». Здесь тоже все спокойно и стабильно.

0: она.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: сейчас находимся в таком временном отрезке, когда непонятно, хочется, чтобы время замедлялось или, наоборот, оно ускорялось. Но, конечно же, все зависит от того, какие события приходится ждать в жизни. И чем больше, чем грандиознее они случаются, тем скорее хотелось бы, чтобы они в нашей жизни наступили. Но, конечно же, речь идет о грандиозном музыкальном событии, которое, уверен, что мы ждем, и все вы ждете. Это концерт, большой стадионный концерт группы «Руки вверх» в Москве в честь 30-летия легендарной группы. Ну и самое главное, внимание, конечно же, у вас будет возможность получить пригласительные на это большое музыкальное событие. Плюс к этому, конечно же, личная встреча с самим Сергеем Жуковым. Поэтому обязательно слушайте «Русское радио», слушайте нас внимательно, и ваша мечта ближе, чем кажется. Не пропустите эксклюзивные подарки в эфире.
1: Твое дыхание, твои глаза и пальцы рук твоих усталых. Все это так знакомо, где-то было, где-то было.

0: русском радио. Экологическая среда.
1: Привет, это Петр Кузнецов и «Экологическая среда». Экологичным важно быть не только в среду, не только дома и не только на работе, но и на отдыхе. Как говорится, у заботы об окружающей среде отпусков не бывает. И эта забота никак ваш отпуск не испортит точно, поверьте. Просто, как говорят зеленые эксперты, нужно обращать хоть какое-то внимание на что. Что вы тратите деньги, сколько ресурсов потребляете и как используете местную инфраструктуру. Простой пример. Интерес туристов к заповеднику, скорее всего, повлияет на решение местных властей увеличить его площадь, ведь природоохранная территория приносит доход. Все в плюсе.
0: Экологическая среда.
1: А вот еще одна ситуация, она же статистика. Подсчитано, что в среднем один турист использует 300 литров воды в своем жилье во время отпуска. И это в день. И это значительно больше, чем дома. Ну да, у нас же все включено. Так что простой способ снизить воздействие на окружающую среду – тратить меньше ресурсов. Например, можно повторно использовать полотенце и сократить время в душе. А выходя из номера, выключить кондиционер и прочие электроприборы. Есть еще один показательный пример. Напоследок, на авиаотрасль приходится 2,5% всех мировых выбросов углекислого газа. Поэтому если вы можете отказаться от перелетов и добраться до места отдыха на поезде или автобусе, то лучше так и сделать. И впечатлений больше. Это «Экологическая среда». До встречи через неделю. Берегите не только себя, но и все вас окружающее.
0: Русское радио.

0: оно какое?
1: Наше
0: утро.
2: Русские перцы.
3: Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
1: Да.
3: Ира, ну это актуалочка
4: это
3: подъехала.
4: Да.
3: Потому
4: это
3: что сейчас
4: да.
3: у нас отключение воды повсюду.
4: В наш век нейросетей-то, конечно.
3: Угу. Угу. А, кстати, Полин, тебя включили воду?
1: Уже, конечно.
3: Все.
1: А что, не похоже? А
4: что, не слышишь?
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Синоптики летом обещают до 30. АТ-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк» и бонусы в приложении АТ-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «АТ-банк» 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Русское радио приглашает 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. Белые ночи. Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассир.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКН 102-773-988-54-58.
0: 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
9: У моей жены отвратительная память. Она все помнит. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Какое интересное сочетание песни про русалку, послание какой-то небесам, костра еще не хватает, вокруг которого можно гонять хороводы. Ну и, наверное, и все. Для того, чтобы провести обряд какой-то на любовь и на все остальное, больше, мне кажется, и не надо. Можно попробовать просто ради исключения, просто ради того, чтобы были яркие впечатления, чтобы потом еще через год вспоминать о том, как классно вы проводили начало июля под музыку русского радио.
1: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах для семей с детьми. Приостановить выплаты по жилищному кредиту смогут семьи, родившие или усыновившие второго или последующего ребенка. Максимальный срок – 1.5 года. Проценты по кредиту будут начисляться с 7-го месяца. Погасить их можно после того, как закрыты все текущие платежи по ипотеке. Чтобы воспользоваться таким правом, родители могут не подтверждать уровень дохода. Нефтепереработка в России в июне упала до минимума за последние годы. Газета «Коммерсант» пишет, что в июле, августе и сентябре загрузка нефтеперерабатывающих заводов может восстановиться, но по итогам второго полугодия она останется ниже обычных значений из-за ремонтов и ограниченного резерва мощностей. В правительстве говорят, что дефицит топлива сохраняется на отдельных АЗС. Такая ситуация связана с изменениями в логистике. Индексация минимального размера оплаты труда почти вдвое превысила инфляцию. В Думском комитете по труду и социальной политике заявили, что МРОТ поднимают поэтапно, согласно поручению президента. С минувшего января показатель увеличился почти на 20%, превысил 27 тысяч рублей. В то же время уровень фактической инфляции оказался ниже 10%. Повышение МРОТ затрагивает около 4,5 миллионов работников. Черногория открыла в России 8 визовых центров. Они пока рассчитаны на граждан третьих стран и на россиян, которые хотят находиться в Черногории дольше месяца. Визовые центры появились в том числе в Москве, Мурманске, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге. По условиям нынешнего соглашения между странами, россияне могут находиться в Черногории без визы до 30 дней. В случае более длительного пребывания необходимо заранее оформить многократную визу. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну что, начинаем наш с вами час, в котором мы непосредственно общаемся друг с другом. Вы сообщаете о том, как у вас проходит сегодняшний день. 1 июля, напомню, на календаре. Если вдруг забыли кого-то поздравить с каким-то праздником, то вот прямо сейчас нужно это сделать. Есть возможность, что называется, прыгнуть в последний вагон уходящего вот этого дня. 22 часа и 2 минуты точно московское время. Поэтому, ну, давайте впрыгивать, собственно. 8-916-003-105-7. Это, на всякий случай, напоминаю номер, если вы желаете написать нам сообщение во все наши мессенджеры. Либо заходите во все аккаунты Русского радио, во все официальные. Они есть, разумеется, и во ВКонтакте, и в Одноклассниках, и непосредственно в Максе также. И там, и там, и там есть пост для стола заказов. Моя фотография. Меня зовут Андрей Макеев. Вот как раз под постом, пожалуйста, под моей фотографией оставляйте все свои пожелания для стола заказов. Все, что нужно прочитать, вы уж подробно там не забудьте с точками, с запятыми, и кому конкретно все адресовано. Всем здравствуйте, ну и поехали.
3: Давай ты

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите нам сообщение. Напомню, что прямо сейчас в Одноклассниках можно оставить все приятности для стола заказов русского радио. Моя задача все читать. Приступаю, пожалуй, к своим непосредственным обязанностям. Здесь у нас просят передать привет друзьям, семье Саликовым. Это Женя и Лена. Очень люблю. Привет из Воронежской области, село Терновка, от Алиночки. Русское радио лучше. Спасибо, Алиночка, большое. Вам тоже теплый, приятный, мягкий привет от нас, от всех. Хочется поздравить доченьку Ольгу с выпуском. Сегодня она получила диплом. Теперь она дипломированный парикмахер. Оля, горжусь тобой. Город Петров Вал. Мама Людмила написала это тоже приятное сообщение. Еще что есть. Отрабатываю ночную смену. Ухожу в отпуск. Хочу передать привет всем своим друзьям, близким. Надеюсь, пока буду в отпуске, получится всем уделить время. Всех обнял. Ну вот, собственно, главное не терять вот этого времени. Вот как сразу приедете в свой дом или к своим друзьям, сразу начинайте всех обнимать. Ну и, разумеется, проводить время нужно под музыку русского радио. Пишите сообщения в Одноклассниках. Всем всегда рады.
0: Стол заказов русского радио.

0: Вологда, Чернышевского 147А, Пешехонское шоссе 18, Конева 36.
1: Большой выбор европейской одежды и обуви в универмаге «Золотой ключик». «Золотой ключик». Ленинградская, 85. Действует система дисконтных карт.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Так красиво это ваше сообщение, которое сейчас украшают и, во-первых, и наш эфир, и все наши соцсети. Заходите, оставляйте также свои, пожалуйста, комментарии по поводу сегодняшнего дня. Если есть кого-то и с чем-то поздравить, то, пожалуйста, пишите нам обязательно. Напомню, что можно зайти в ВКонтакте, в Одноклассники. В Максе можно оставить сообщение прямо сейчас, либо в личку напишите нам тоже в наши мессенджеры 8-916-003-105-7. Привет Куанды Кутешеву из Красноярска, из Красного Яра. Астраханской области, пусть все будет хорошо. У нас хорошего настроения, отцу здоровья, всех благ. Мина написал это сообщение. Дальше привет будущей жене Танюсике. Обожаю, люблю, Сергей. Написал дальше. Наш любимый русское радио. Поздравьте нашу любимую семью Петриных. Это жену Олечку и дочь Настю. 3,5 годика с приездом на лучшее. Самое теплое русское море. Также привет сотрудникам строительной всей нашей компании. Спасибо вам, руководитель компании Алексей Петрин. С уважением. Так, хорошего сна здесь желают Макси. Всем вообще, кто слушает русское радио здесь без каких-то не конкретных комментариев. Привет своей сестре, двойняшке Вере Бычковой, поселок Палих, Ивановской области. Пожелайте ей хорошего настроения, здоровья. Приезжайте в гости. Скоро буду в отпуске. Надежда, поселок Лежнева. Лежнева, да, все правильно, Ивановской области. Спасибо, Русское радио, не за что. И вот еще, Русское радио, всем привет из Новороссийска. Хорошего настроения, классного вечера. Поздравить хочу любимого сына Артура Селиванова с окончанием 9 класса. Привет мечте.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Пишите сообщения, оставляйте их прямо сейчас везде во всех аккаунтах Русского радио. 8-916-003-105-7. Пишите в непосредственно нам в личные сообщения, либо оставляйте все приветы и поздравления под постами для стола заказов, которые есть, так же, как всегда, и можете зайти в ВКонтакте, в Одноклассники, в Максе, все есть. Большой привет отправляется Ефремовой, и, видимо, она же Аринина. Зовут ее Наталья. Наталья занимается изготовлением вкуснейших блюд. Пельмени, манты, блинчики с начинками, торт. Аж ум отъешь, Светлана сообщает. Даже такое бывает. Ну вот, в общем, здесь уже пошла реклама. Заказывайте у Ульяновской все остальное. Ну, в общем, найдете, да, человека. Привет нашей шумной любимой семье. Всем хорошего, уютного вечера. Мария из города Тольятти просит поставить песню, чтобы всем было весело, классно, задорно и так далее. Ну, у нас до конца часа здесь много чего будет, поэтому найдется под любое настроение абсолютно любой хит. С днем ангела Александра, здоровья, благополучия. Вижу от Натальи сообщение. Дальше привет родным, близким, поздравляю своего мужа Павла. С днем ветерана боевых действий. Мой родной, я тебя очень люблю и везде всегда рядом с тобой. Жена Екатерина написала это сообщение. Ну вот еще передайте, пожалуйста, привет любименьким всем родителям и моему барбасике.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Но зато вы даете волю своим чувствам, когда пишете сообщение в стол заказов русского радио 8-916-003-105-7. Вот можете в личку отправлять все, что хотите сказать. Вот, например, лучшим дочкам на земле Алинка и Аленка Гришин, вы самые лучшие. Стремитесь к старшей сестре Настюше. Она вас молодец, очень люблю. Мама Юля написала это сообщение. Что еще у нас есть? Пишет вам Маша и Милена из Москвы. Привет, любимой тете Тане из Чувашии. Также просьба ее не расстраиваться из-за ее любимого пледа. Она поймет, о чем. Желаю всем хорошего настроения и сладких снов. Теперь нам всем интересно, что же там случилось с пледом, с вашим. Надо бы как-то вот хотя бы какие-то намеки дали бы, чтобы мы тут погадали, что у вас там случилось. Но нет, так нет. Привет всем, кто стоит на заправке в Старотитаровской от Игоря из Белгорода. Не унывайте, если есть возможность, поставить повеселее музыкальную композицию какую-то. Но вот как раз вы не зря там сейчас все вместе собрались. Есть повод сделать музыку погромче, и пока ожидаете свои очереди, будете зажигать под Артура Пирожкова. Делайте громче. Русское радио, конечно же, как всегда, с вами.

0: Взрослые шутки
1: на Русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на русрадио.ру. 12+. Реклама на русском.
2: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
3: Один раз я очень устал, и теперь не могу отдохнуть обратно. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Там

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну и напоследок смотрим, что есть у нас в сообщениях. Любимому мужу Александру Рыженкову, сыночке Илюше. Пусть Илья не обижается на меня, очень сильно люблю. Мама Лариса, да и Семену тоже привет большой. И Кристюше, короче, всех обожаю и целую. Лариса Мордовия Ковылкина. Вот оттуда прилетело к нам сообщение. Что еще есть? Всем жителям поселка Федотова от Александра Калягина. Пожелание хорошего настроения и чтобы поскорее наступила пятница. Привет внучке Анечке Кокуриной из поселка, я так понимаю, Лежнева Ливанской области. Она с классом возвращается из поездки в Санкт-Петербург. После выпускного. Анечка, желаю успешного поступления в ВУЗ. Пусть у тебя все получится. Иди к своей мечте. Мы тебя поддержим, твои бабушка и дедушка. Оттуда же из Лежнева Миронова. Это еще одно слово здесь есть в этом сообщении. Но вот здесь все, наверное, придется уже закругляться в столе заказов русского радио. Следующее обязательно состоится в 2 часа ночи по Москве. Меня зовут Андрей Макеев. С вами не прощаюсь.
0: Стол заказов русского радио.
1: В следующем часе мы с вами проведем еще время оставшееся, но будет весело и музыкально, поэтому оставайтесь рядом.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Коллекция стильных швейцарских наручных часов в золотом ключике. Для него и для нее. Золотой ключик. Ленинградская, 85.
3: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Минэнерго предупредило о рисках использования сервисов, которые показывают наличие топлива на АЗС. Ведомстве отметили, что анализ показал недостоверность таких сведений, а еще подобные ресурсы могут незаконно собирать личные данные. Добавили, что власти готовят комплекс мер для стабилизации внутреннего рынка топлива. Сегодня вице-премьер Александр Новак сказал, что Россия обеспечена бензином и дизельным топливом, хотя на некоторых заправках сохраняется дефицит. Банки стран Евразийского экономического союза начали брать комиссию за прием наличных рублей. Как пишет РБК, например, в Армении вообще отказываются принимать российскую валюту. В Белоруссии ввели сбор от 2 до 5%. В Казахстане и Киргизии действует 5% комиссия. С апреля физлицам нельзя увозить из России наличные рубли в страны ЕС в эквиваленте свыше 100 тысяч долларов. Ограничения касаются автомобильных и железнодорожных перевозок. Минтруд подготовил рекомендации по трудоустройству и адаптации участников спецоперации. Среди прочего, работодателям советуют переводить военно-учетные специальности в гражданские. По этому принципу командиров рекомендуют назначать на руководящие должности. Механиков, водителей БМП и танков необходимо трудоустроить шоферами. Снайперов и разведчиков можно взять охранниками высшей категории. Операторы беспилотников могут работать по профилю. Треть опрошенных россиян довольны своим финансовым положением. По данным ТАСС, среди них четверть регулярно откладывают деньги на непредвиденные расходы. Еще столько же респондентов отметили, что сначала откладывают часть зарплаты на себя, а затем переходят к оплате счетов и к покупкам. Кроме этого, 40% опрошенных из этой группы при наличии свободных средств предпочитают путешествия, обучение или новые хобби. На этом пока все. Далее в эфире Андрей Макеев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Андрей Макеев. Если вы предпочитаете проводить время в компании Русского радио постоянно, то в этой ситуации вам не надо искать какое-то новое хобби, потому что здесь периодически мы каждый раз получаем какие-то новые впечатления, новые эмоции свежие, в том числе и с помощью музыки, в том числе и новой музыки, которая у нас здесь появляется. Кстати, хиты новые у нас также намечаются в этом часе, но не будем забегать далеко вперед, давайте наслаждаться тем, что у нас есть прямо сейчас. А прямо сейчас у нас Валерия готовится открыть новый музыкальный час. Всем здравствуйте!

0: Че-че-че.
1: Андрей Макеев. Ну, помечтать-то можно хотя бы чуть-чуть о каких-то дальних странах, если вдруг прямо сейчас не получается исполнить свое заветное желание. А если оно вдруг у вас прямо сейчас уже исполняется, то будьте примером для всех остальных, покажите где-то в соцсетях, в фотографиях, как ваша мечта исполняется, а музыку соответствующую сейчас подарим.
2: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал

остается принимать реальность такой, какая она есть, и ситуации в том числе, и жить и двигаться дальше с учетом всех сложившихся обстоятельств. Собственно, я думаю, песня «Данка» в эфире Русского радио об этом намекает. Песня «Малыш», 23 часа 21 минута, точное московское время. Это тоже очень, очень важное обстоятельство, которое нас сейчас с вами объединяет. А еще то, что у нас первый день июля уже фактически закончился. И значит, что надо уже как-то дальше двигаться в летнем направлении с целью сделать так, чтобы оно максимально было насыщенным для нас с вами и дарил какие-то сюрпризы, которые мы от лета ждем или стремимся к ним прямо сейчас вместе с вами, чтобы вот это время летнее, которое у нас с вами проходит под музыку Русского радио, было максимально плодотворным, и мы потом не скучали по бесцельно прожитому времени.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Мы группа Серебро. И вы слушаете.

Но кому-то мало огня, в частности, у нас пример здесь группы «Серебро» в эфире Русского радио, а кому-то мало шуток, это уже намекание непосредственно на нас, на все Русское радио, и нам нужно шуток не просто побольше, а как можно больше. Хочется собрать со всей страны, в том числе и вы можете в этом постараться. Можно включать фантазию, и нужно включать фантазию уже прямо сейчас и делиться вместе с нами своим фирменным чувством юмора. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру, ну и лучшие из них, конечно же, озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну а авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей придумки, своего изобретения, своего остроумного изречения, не боюсь этого так, не боюсь этого слова. Ну а со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте. Дерзайте, придумывайте, ждем вас.

0: Реклама на русском. 5 июля на телеканале НТВ. Смотрите телеверсия 15-й юбилейной русской музыкальной премии телеканала РУ-ТВ. Церемония награждения лучших исполнителей года. Грандиозное шоу, удивляющее масштабами. Выступление артистов, объединенные темой «Единство народов России». 5 июля в 22:50. Смотрите музыку на НТВ. 16+.
1: А вы знаете, как поймать тигра в клетку? А никак. Тигры бывают только в полоску. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: смотри, какую тетрадь найти в итоге, потому что мало ли что может заваляться, что называется, в шкафу книжном, потому что я периодически нахожу довольно-таки забавные вещи, которые пролежали и 10 лет, и там, ну, некоторые вещи вызывают улыбку. А еще у меня есть привычка, знаете, самому сохранять себе на память какие-то надписи, фотографии, какие-то открытки, которые дарят дети, обязательно кладу их в книгу, и потом через несколько лет уверен, что, что найду и порадуюсь. Это будет приятный сюрприз. То есть такой сюрприз с заготовкой. Илья Крылов для вас прямо сейчас сюрприз с заготовкой.
1: Привет, привет, Андрей.
0: Что он с собой принес, я не знаю.
1: Из коробочки
0: тетрадь.
1: Такой вылез.
0: Да, как
1: джин. Сюрприз заготовки. Да. Но да. Это уже не из коробочки, из такого стеклянного сосуда.
0: Ну да. Да. Есть ли у тебя что-то подобное? Какие-то подобные?
1: Слушай, собираю и сувениры все, и письма из прошлого, открытки. Помнишь вот эти вот? С днем рождения раньше в детстве поздравляли. С Новым годом. Все собираю, храню, и очень греет сердце, когда достаю, вспоминаю, как это было.
0: Может быть, даже вдохновение для эфира какое-то. Ну, естественно.
1: Куда же без этого?
0: Посмотрел, поковырялся, и обратно все сложил. И пошел на эфир. Илья Крылов с вами остается на всю предстоящую ночь. Прошу любить и жаловать. Андрей Макеев. А я отправляюсь домой и приду уже в субботу в шоу «Крутой по-русски». С 9 до 11 буду с вами.
1: У тебя несколько дней для того, чтобы отдохнуть.
0: Да,
1: буду денечек, стараться.
0: Да.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Правительство решили разработать меры поддержки для торговых сетей на фоне нехватки топлива в регионах. Как узнал РБК, так хотят обеспечить стабильную логистику продуктов питания, а этим занимается Минпромторг. Среди прочего, могут временно отменить штрафы для грузовиков за превышение весовой нормы. Также для транспорта ритейлеров предложили организовать отдельные заправки. Причем в ведомстве официально говорят, что торговые сети не жаловались на дефицит топлива. Совет Федерации заморозил лимит выручки на упрощенке для уплаты НДС. Согласно закону, налог на добавленную стоимость не надо будет уплачивать при доходе ниже 20 миллионов рублей. Правило будет действовать до 2029 года включительно. Потом порог продолжит сокращать сначала до 15, а потом до 10 миллионов. Отложить снижение лимита решили, чтобы поддержать малый бизнес. Бюджет за три года недополучит около 250 миллиардов рублей. Минздрав обновил стандарт помощи пациентам с депрессией. Их будут лечить в течение всего календарного года. До сих пор, согласно правилам системы ОМС, регулярно проводились обследования только острых случаев заболевания. Особое внимание в стандарте уделяют не медикаментозным методам лечения, в частности, психотерапии. Однако, как пишет газета «Коммерсант», разработчики прогрессивного стандарта не учитывали нехватку специалистов в регионах и дефицит местных бюджетов. В Москве в последние дни недели ожидается постепенное понижение температуры, а в области, возможно, гроза. По данным метеоновости, в субботу ожидается до 26 градусов, в воскресенье столбик термометров не поднимутся выше 23. В начале предстоящей недели будет дождливая погода, температура ниже климатической нормы, может сохраниться до среды. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Спасибо, спасибо, спасибо, дорогая Мари Краймбрери, что каждую песню ты нам поешь, посвящаешь. Мы это слышим, чувствуем и с большой благодарностью. Ответно, конечно же, за усладу для наших ушей. И с цветами на твои концерты спешим, и милые подарки приносим. Да так, по сути, все артисты русского радио делают для нас, своих поклонников стараются, всю душу вкладывают в песни. И нам в этом плане очень с вами повезло. Так что оставайтесь с нами, просто так, на волне русского «Дискотека Авария» остаться приглашает. И я сейчас напомню, как меня зовут. Всем салют.
1: На русском радио Илья Крылов.

пчелы очень любят мед, а кто в улей полезет без спроса, того жало ждет. Ну, если только у вас не своя пасека, а там вы прекрасно знаете, как с пчелками-тружницами обходиться нужно. Костюм защитный, штука такая специальная, из которой дым выходит. И кто-то баночку, а кто-то и бочку меда собрал, и сладкий урожай у вас на столе. Ложечкой потом с чаем в прикуску, как говорят. Очень вкусно и полезно. Ну, в общем, кто сейчас чаевничает с медом, приятного вам. Ну и дальше медовые хиты на русском от Эмина, группы «Гости из будущего». Ну и сейчас дуэт с нами Анасти и Дима Билан.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. С 1 июня по 31 августа. Подробности на rusradio.ru. 12+.

0: Обидно бывает, когда купишь мороженое летом не стаканчик, например, а целый брикет большой такой. И чтобы самому наесться, и близких угостить, накормить главной летней сладостью. И вот идешь домой, а мороженое все тает и тает, тает и тает. Пока дошел, в суп все превратилось. И уже надо в морозилку убирать, опять замораживать, чтобы хоть в какую-то более-менее аппетитную форму это превратилось. Ну ладно, это мелочи жизни, с таким мы точно легко справимся. Меня зовут Илья Крылов. Вы слушаете Русское радио, и сейчас у нас новинка. Особенно будет вам приятно ее услышать. Кто еще не слышал, познакомьтесь с этой песней. Внимание!
1: Новая песня на русском.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Что слушает страна?
2: Ты знаешь, с первой улыбки, с первого взгляда, с первых слов. Соединила, не отпустила нас.
1: «Русское радио».

0: Где?
1: Где такие теплые мгновения вы можете найти? Ну, конечно же, здесь, на Русском радио. Тепло в каждой песне. Вспоминаем всегда с вами что-то хорошее. И особенно больше всего греют воспоминания юности, молодости нашей бесшабашной. Когда все было понятно, просто, и море по колено, и времени свободного вагон. Что хочешь, делай. Когда хочешь, не спи. Вот и сейчас мы спать не будем, потому что с нами юность и группа «Добро». Ну, а меня зовут Илья Крылов. Ставлю звук на всю вместе с вами. Соседи, пардон, простите. Звук поставь.

0: повеселимся, блин.
1: Новая песня на русском.
2: Когда не плачь, мир ведь не крутится.
3: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
1: Русское радио.

0: Ну, за одну ночь понятно, а если ночь, день плюс день, так и много чего вообще измениться может в корне не только в личной жизни, но и в творческой, если каждый день вы будете голосовать за эту новую песню группы Бис под названием «Таня, не плачь», то никто точно плакать не будет, а наоборот, радоваться успехам, что выше и выше поднимается песня в золотом граммофоне русского радио. Сейчас 16 место, уже неплохо, уже хорошо, но может быть и выше, и круче. Голосуйте на сайте rusradio.ru, ну а завтра в пятницу узнаем, кому и какие места из артистов достанутся.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Если надо поздравлять, мне тоже все это очень интересно. В столе заказов Русского радио. Через 14 минут все начнется. Но пока пишите на 8-916-003-105.7. Открывайте на своих телефонах и прочих мобильных устройствах странички Русского радио в ВК и Одноклассниках и оставляйте сообщение там.
1: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Вот это и есть наша волшебная палочка. Действие.
1: Очень эффектно.

0: выручи нас всех. Сделай так, чтобы мы все-таки встретили Новый год. А то эти взрослые со своей любовью совсем про него забыли.
1: Все будет, все будет. Русское радио.